0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 12-17 тепла. В Барановичах 12-14, в Бресте и Пинске сегодня 13-15 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 12-17 тепла. В Барановичах 12-14, в Бресте и Пинске сегодня 13-15 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Слухай наших.
1: Как же вычеркнуть тебя из снов?

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 12-17 тепла. В Барановичах 12-14, в Бресте и Пинске сегодня 13-15 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Наши треки.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под проектом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 12-17 тепла. В Барановичах 12-14, в Бресте и Пинске сегодня 13-15 с плюсом.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Пробную перепись населения проведут в Беларуси в октябре 2027 года. Избраны Бобруйск и Бобруйский район. Мы постараемся поработать с 15 тысячами человек, которые будут с нами работать непосредственно по планшетам, сказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Параллельно с этим на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи, и каждый желающий сможет в 2027 году протестировать соответствующее программное обеспечение. К слову, программа переписи населения обязательно включает вопросы по основным демографическим, образовательным, экономическим, национально-этническим характеристикам, жилищным условиям и миграции населения. Очередную полную перепись населения в Беларуси планируют провести в 2029 году. Брест впервые с начала года показал рекордные результаты по сделкам с квартирами. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу. В апреле в Минске зарегистрировано 1008 сделок с квартирами. Это ожидаемо ниже мартовского результата, сказались продолжительные праздничные и выходные дни. В Бресте состоялось 184 сделки. Это максимум среди всех областных центров за месяц и лучший результат для Бреста с начала года.
0: Новости.
1: Сегодня в 16 часов на Советской в Бресте состоится городской квест по страницам Победы. Местом встречи станет площадка у выставочного зала. Для участия нужно собрать команду из 5 человек. Регистрация и выполнение стартового задания – это шанс прийти на квест уже с бонусными баллами. Следует пройти 6 тематических станций, ответить на вопросы по истории Бреста и Беларуси. Победителей ждут ценные призы от Брестской городской организации Белорусского республиканского Союза молодежи. В связи с проведением массовых мероприятий в городе Бресте, посвященных празднованию Дня Победы, для развоза пассажиров будут отправлены дополнительные рейсы от остановочного пункта «Крепость» по маршрутам номер 1А, 7, 9, 12, 15А, 16, 18, 23, 24, 38 и введены дополнительные рейсы на городских автобусных маршрутах номер 5, 17, 41. Также на городском троллейбусном маршруте номер 102 в течение дня будет увеличено количество рейсов. Полное расписание городских маршрутов можно посмотреть в специальном разделе на сайте Брест-Гортранс. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 12-17 тепла. В Барановичах 12-14, в Бресте и Пинске сегодня 13-15 с плюсом.
0: Знай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Вот-вот, дорогие друзья, и об этом, конечно, тоже не стоит забывать ни на минуту, что независимо от того, что за окном сегодня творится абсолютная непогода, которой мы не были готовы, друзья мои, потому что привыкли так или иначе к тому, что показывают термометр цифры 25 тепла, правда, 23 тепла, температура воздуха доходила до 28 с плюсом, по области даже до плюс 29, и это, конечно же, было что-то такое невероятное. Ну а сейчас наблюдаем то, что имеем. С другой стороны, наверное, огородники-садоводы радуются, правда? О, дождик, хорошо, землю пропитает. Вообще, все мы с вами знаем, что у природы нет плохой погоды. У дней недели нет плохих дней, друзья мои. Тем более на этой победоносной неделе. Вот, собственно, что не день, то праздник, подтверждает наша рубрика «На деле». И мы с вами вчера отметили наш профессиональный праздник, в который поздравляли вас, уважаемые радиослушатели. И вот сам утра. Вы знаете, я очень долго и очень много вчера про вас, про всех думала. На самом деле, очень откровенно. Потому что перечитывали абсолютно все ваши сообщения. Заходили на ваши личные странички в Инстаграм, чтобы посмотреть, ну кто вы, эти люди, чтобы понимать, кто слушает нас. Вы знаете, были невероятно приятно удивлены. Со всеми были приятно, знаете ли, со всеми было нам приятно познакомиться. Вот так скажу, заочно. Хотя вы даже и не подозревали, что мы где-то заходили на ваши личные страницы в Инстаграм. Друзья мои, смотрели ваши профили, обсуждали, конечно же, улыбались. И хочется этим ранним утром на старте нового дня сказать вам всем, дорогие люди, всем огромнейшее спасибо за поздравления, которые прилетали в огромном количестве. Самые крутейшие, самые невероятные. Мы благодарны каждому из вас за каждое ваше слово, за каждый ваш креатив, за каждый ваш восклицательный знак. Вот так хочу поблагодарить вас с самого утра. А мы так или иначе движемся куда правильно. К победному дню, к 9 мая. Сегодня пятница. Она какая-то совершенно особенная, согласитесь. Обязательно сегодня так или иначе буду напоминать, в каких локациях города Бреста, области будут проходить мероприятия уже сегодня, 8 мая. Да, и на деле. В рубрике «Что не день, то праздник» расскажу, что дней в истории одинаковых не бывает. Ну и, безусловно, сегодня выделю в рубрике топ-3 самых тех, кто... А, нет, наверное, подержу все-таки немного интригу для того, чтобы вам было интересно. Ну и напомню, рубрика «Народная перекличка», друзья мои, стартует уже прямо сейчас и продлится до 11:00. Поэтому от всех вас этим ранним дождливым утром жду обратной связи. 33-код-39900-11. Всем привет, здесь Юля Майская. До 11:00 я в вашей компании, что делает это утро для меня лично прекрасным.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наша музыка.

0: день, то праздник.
1: Именно так, друзья мои, я вам это докажу действительно в нашей рубрике сегодня. Итак, знаете ли, сегодня 140 лет можно отметить тем, кто любит Кока-Колу. Сегодня 140-летие Кока-Колы, да, вот этого совершенно бесполезного, вредного напитка. Ну, лично по моему мнению. Сегодня, кстати, болельщикам когда-то давным-давно наконец-то официально разрешили кричать до хрипоты, друзья, да, и все это произошло в один и тот же день, 8 мая. Именно так. Ну, поэтапно будем так или иначе со всем, друзья мои, разбираться. И, возможно, вы в этих праздниках сегодня наконец-таки, знаете ли, найдете что-то свое, очень даже интересное. Итак, Международный день болельщиков сегодня отмечается, посвящается всем-всем-всем, кто любит кричать за наших. Давай, давай, гол, шайбу и так далее. Без них, без болельщиков, без этих крикунов, невероятно крутейших людей, стадионы, мне кажется, были бы пустыми, а победы не такими бы сладкими. 8 мая, Международный день болельщиков, праздник тех, кто кричит до хрипоты в голосе, плачет от счастья и, конечно же, разочарование, чье сердце бьется в унисон с любимой командой. Вообще, мне кажется, что быть болельщиком – это такая особая форма искусства, как считаете? Нужно уметь надеяться, когда все потеряно, верить, да, когда никто не верит, кроме тебя и кроме твоей команды, и оставаться, конечно же, преданным, даже когда твоя команда проигрывает. Если вы болельщик, а есть такие сейчас среди наших радиослушателей? Ну, дайте знать. 33-код-399-0011 студийный вайбер. Я с удовольствием зачитаю ваши сообщения. И расскажите, за какую команду болеете. И вообще, больше по футболу, либо по хоккею, по хоккею, почем вы, в общем-то, больше любите болеть? Если вы болельщик, наслаждайтесь своим днем сегодня. Заслуженно, абсолютно. А если нет, может, самое время выбрать команду. И почувствовать магию коллективных эмоций, как считаете, друзья мои, нет? Ну, в общем, подумайте на этот счет сегодня обязательно. Так, друзья мои, сегодня еще отмечается праздник затачивальщиков гвоздей. Да, затачивальщиков гвоздей. Есть и такие люди, представляете? Мало кто знает об этом удивительном, таком, я бы сказала, специфическом празднике. Но 8 мая, да, чествуют сегодня мастеров, которые занимаются заточкой гвоздей. И в эпоху, конечно же, массового производства такая профессия кажется, ну, какой-то случайностью. Но когда-то заточка гвоздей была важнейшим ремеслом у человечества. Вообще, современные заточитовальщики такие. Вот слово какое потрясающее утром для ведущего на радио, правда? В общем, эти специалисты, конечно, сегодня работают в реставрационных мастерских, обязательно воссоздают исторические реконструкции. Если вы никогда не задумывались о том, что гвозди могут быть заточены для особых целей, может, 8 мая, время, когда стоит расширять свои горизонты, друзья мои. Ну и сегодня день рождения напитка Coca-Cola. Об этом расскажу вам подробно чуть позже, пока музыкальная композиция. Музыки много не бывает, все мы знаем. И если вы не успели ранним утром сделать зарядку, делайте ее вместе с нами. Я пошла, уже начинаю.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер северный, северо-восточный 4,9, а при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 12 до 17 тепла. В Барановичах 12-14, в Бресте и Пинске сегодня 13-15 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Времена меняются, но подвиг живет в сердцах. Пружанский молочный комбинат с гордостью чтит память героев, отстоявших мир и свободу. Спасибо за мужество, за жизнь, за будущее. Память сильнее времени. Пружанский молочный комбинат. С благодарностью в сердце.
6: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
7: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный карман верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
8: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
1: Автосалон 03 в городе Бресте, Брестской крепости, авто 03. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. Авто 03, проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: А на самом-то деле, вы знаете, Юлианна Караулова, которая только что исполняла трек «100 сердец», очень даже молчаливая, по ее же признанию. Разговорить ее очень сложно, особенно мало знакомым людям. Она все больше про помолчать да послушать. А знали, кто по знаку зодиака Юлианна Караулова? А я вам расскажу, она телец. Именно поэтому, по ее же признанию, ей сложно иногда решиться на какие-то, знаете, вещи. Когда, в общем-то, кто-то идет, берет и сразу делает, она, в общем-то, раскачивается, но потом принимает в результате правильное решение, и у нее все получается. Сегодня в рубрике «Топ-3 самых дорогие друзья» я вам решила рассказать. А кто они, самые принципиальные, в общем-то, представители зодиакального круга? Вообще, принципиальность в жизни, наверное, хорошая история. Правда? Но для кого-то принципиальность не дает возможности, знаете ли, как-то лоббировать, что ли, той или иной ситуации. Вот есть у человека принцип. Если он сказал свое «да», значит, это «да» непоколебимо. Или, например, есть принцип «не есть после 18». Все, принципиальный человек решит для себя это и не будет настаивать на том, чтобы этого никто не делал, но для себя он будет абсолютно прав. Хорошие люди, слушайте, мне нравятся такие принципы. Так у меня в этом случае не работают. Не знаю, как у вас, дорогие люди. В общем, самые принципиальные, по мнению астрологов, представители зодиакального круга, возможно, вы. Ну, слушайте внимательно. Овны, вы в списке. Да, прямолинейность овна поражает. Они всегда говорят правду, даже если она никому не нравится. А у них принцип такой, в общем-то. Вот и все. Собственно, мнение отходит у них на второй план, когда речь идет действительно о принципиально важной правде. Овны молодцы. Козероги, вы, оказывается, тоже принципиальные люди. Еще те люди, рожденные под этим знаком зодиака, относятся к земной стихии, поэтому их характер очень схож с девами. В связи с этим козероги также принципиальные и стойкие, однако им не свойственно устраивать из-за этого споры и конфликты. Девы, вы тоже в списке вместе с козерогом, поэтому он вас и подтянул к себе поближе. Вообще, девы считаются одними из наиболее таких амбициозных, принципиальных и упрямых знаков зодиака. И в первую очередь это связано, конечно, с тем, что они относятся к себе и к другим очень-очень требовательно. Ну что, теперь вот мне интересно, дорогие друзья, девы, козероги, овны. Вас назвали астрологи самыми принципиальными представителями зодиакального круга. Если это не так, дайте, пожалуйста, обратную связь. А если так, то уже подтвердите. Иногда же астрологам свойственно ошибаться, да? Ровным счетом, как и в гороскопах тоже, друзья мои. Они-то нам советуют, а мы принципиально выбираем свои жизненные дороги. Но, тем не менее, каждому из нас всегда очень интересно послушать, а что же гороскоп на сегодня сулит каждому из нас. Послушаем совсем скоро. Не разбегаемся.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Jealousy can make you blind.

0: А вот и гороскоп.
1: А вот и он тот самый, дорогие люди, для вас. Слушайте внимательно, выбирайте то, что нравится, а остальное все убирайте, вычеркивайте из своей жизни и двигайтесь по вашему сценарному плану на сегодня, 8 мая. Итак, Овны, ближайший день обещает вам примирение в отношениях или переход на новый уровень полной романтики. Однако помните, Овны, что ваши желания невозможно угадать, если вы их не озвучиваете. Тельцы, сегодняшний день для вас станет захватывающим приключением, которое принесет массу приятных моментов. Используйте это удачный период для вас, чтобы сиять и очаровывать. Близнецы, бытовые хлопоты сегодня потребуют от вас не только времени, но и совместных усилий. Да, просите помощи у близких, обсуждайте все вместе и действуйте сообща. Раки, сегодняшний день ваш звездный час. Ага, не ожидали? Ловите. Ваше обаяние сегодня обезоруживает, возможности безграничны. Отправляйтесь за покупками, наслаждайтесь жизнью и романтическими встречами сегодня. Львы, ну что для вас? Нет ничего невозможного. Вы это знаете, а мы тоже. День идеален для совершений и романтики. В общем-то, возвращайтесь сегодня обязательно на работу ранним утром, полностью воодушевленными и горды собой. Приступайте к делу, у вас все получится. Девы, старые проблемы сегодня напомнят о себе. Да, бытовая техника может сегодня подвести, например, уверяют астрологи. Но старайтесь не срываться на близких и держите свои эмоции при себе. Весы, финансовая осмотрительность. Ваш девиз сегодняшнего дня. Да, экономьте и не тратьте деньги импульсивно. Весы, мне кажется, это касается не только весов, а нас всех вообще. Так вот, если весы, захочется вам собрать гостей сегодня за столом, не забывайте о том, что на завтра нужно тоже что-то оставить в кошельке. Скорпиончики, ну покажите близким, что дом место спокойствия, а не поле битвы. В конце концов, скорпионы, терпение и забота о младших членах семьи сегодня укрепят ваши взаимоотношения. Сегодня будьте поспокойнее. Стрельцы, будьте осторожны с финансами, вероятные незапланированные расходы, и отложите денежные операции и займитесь накопившимися делами. У вас их огромное количество, а вы все на них внимания не обращаете. Козероги, ваша энергия на пике. День идеален для творчества, саморазвития и воплощения планов. Проведите время с близкими сегодня в окончании рабочего дня. Водолеи, наведите порядок в мыслях и делах. Да, оплатите счета, не стесняйтесь просить помощи у друзей, в виде того, что если вдруг будет недостаточно, вы можете изменить отношение окружающих к себе, проявив свои лучшие качества сегодня Водолее. Ну и рыбы, вам нужна свобода. Отправляйтесь к друзьям. Вас ждут интересные беседы и совместные решения. Внезапные сюрпризы возможны. Но, знаете ли, пусть будет все обязательно сегодня вместе с тем. Хорошо, даже если вы захотите остаться в одиночестве. Вот такой сегодня гороскоп на пятницу. Друзья мои, предпраздничный день, по-моему, лайт. Как вам кажется?

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Финске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: будет во сне приятный сон, это залог бодрого классного утра, это залог того, что вы проснетесь с улыбкой на устах, потому что послевкусие сна, так или иначе, ранним утром, конечно же, остается вместе с нами, пока мы не приступили к жизни реальной, друзья мои. Но рассказывайте, что снилось, и я напомню, что наша рубрика «Сплю и вижу», она, собственно, создана для того, чтобы разбирать ваши сны, что же они означают наяву, как правило, ранним утром, на это у каждого из нас не хватает времени, именно с мыслью о вас, уважаемые люди, была когда-то создана эта рубрика «Сплю и вижу». То есть вы сейчас собираетесь на работу, возможно, уже в пути, на подъезде к работе, а может быть, застряли где-то в пробке в городе 753. Очень даже актуально, мне кажется, для города Бреста. Так вот, пока слушаете, я готова рассказать вам, чтобы вы не искали в сонниках, что же означают ваши сны. 33-код-399-0011. О, вот прилетело сообщение. Татьяна пишет: «Доброе утро! А мне снился переезд. Эмоции были приятные в большой дом, хотя мы планируем покупать квартиру». Вот, вот так Татьяна прям поделилась с нами. Тань, ну, во-первых, мы за вас рады, что вы, собственно, собираетесь к покупке своего жилья, квартиры. Это невероятно круто и здорово. Ну, а вообще, вы знаете что, давайте будем разбираться. На самом деле, я вам хочу сказать, что сны про сон, сны про переезд достаточно распространенная история в жизни каждого из нас, и в реальности, конечно, такой сон может обернуться настоящим хаосом, с какими-то яркими эмоциями, переменами и началом нового жизненного пути. Но что говорят сонники, друзья мои, я готова вам продемонстрировать. Итак, Татьяна, слушайте внимательно. Такой сон означает переход, то есть состояние здоровья становится, может измениться с плохого на хорошее, либо наоборот. Какая-то сильная радость, как правило, превратится в печаль, а череда неприятностей наконец-то может смениться долгожданной удачей. То есть и такие вот моменты могут быть. А еще на самом деле данный сон говорит о том, что, Татьяна, стоит перестать быть чрезмерно доверчивым человеком, поскольку это зачастую используется вашими недоброжелателями для достижения каких-то своих нечистых помыслов и корыстных целей. Но я очень хочу надеяться, что в вашем окружении таких людей минимальное количество. В общем, а если в реальной жизни состоится переезд в ту самую квартиру, о которой вы тут обмолвились нам в сообщениях, мы за вас будем несказанно рады.
1: Народная перекличка.
0: И именно здесь, в народной перекличке, мы будем делиться и радостью ранним утром. И я очень надеюсь, что эта погода никак не омрачила ваше настроение, дорогие люди. А если так, тогда вы же знаете, что делать, правда? Включать самую позитивную радиостанцию страны, потому что здесь звучит утреннее шоу «Самое доброе утро». Сегодня у микрофона Юля Майская, до 11 утра я в вашей компании, дорогие люди. И для того, чтобы скрасить сегодняшнее пасмурное утро, обязательно мы проведем для вас розыгрыш. А что будем разыгрывать, пока не скажу. Вот потяну такую небольшую интригу. Но без подарка кто-то точно не останется. Ну и народная перекличка дает возможность каждому из вас стать частью прямого эфира. 33-код-399-0011. Напишите нам на студийный вайбер, как настроение. Пожелайте доброго утра самому себе, близким людям. Ну и расскажите, из какого вы населенного пункта. Город, агрогородок, маленькая уютная деревушка в Брестской области. А может быть, вы слушаете нас за пределами Первого региона. Мы рады каждому из вас. Потому как звучание любимой радиостанции, оно повсеместно. По всему миру, куда бы вы ни отправлялись, берите нас с собой. Мы готовы звучать для вас 24 часа на 7. Radio-brest-fm.by, наш сайт. Заходите, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру. А этим утром пусть ваш личный мир будет уютным и солнечным. We'll be right back.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Система электронной очереди внедрена во всех белорусских пунктах пропуска на границе с Евросоюзом. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский. С 1 января этого года разработали новую систему удаленной регистрации в электронной очереди. Такая возможность сейчас есть только для легковых транспортных средств. Этой услугой очень хорошо пользуются граждане, акцентировал внимание Владимир Орловский. По его словам, больше половины пользователей регистрируются в системе удаленно. Сделать это можно, не выходя из дома или машины, и после получения уведомления подъехать для пересечения границы. Также в нынешнем году таможня ввела дополнительный сервис. Если кому-то необходимо пересечь границу быстрее, нет возможности для ожидания, есть вариант забронировать проезд без очереди. Это бронирование платное, но услуга тоже востребована, особенно в пункте пропуска Брест, потому что это основное направление с Евросоюзом, рассказал председатель Государственного таможенного комитета. В Жабинке построят 30 квартир для очередников Бреста. Согласно решению райисполкома, 30 квартир в строящемся доме в жилом квартале по улице Мира Центральной Сдитовской Франциска Скорины выделено для граждан Бреста, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Брестский горисполком распределил жилье. 22 квартиры получит Московский район, 8 квартир – Ленинский. Подробнее на сайте Брестского городского исполнительного комитета в разделе «Жилищные обеспечение».
0: Новости.
1: Сегодня в Бресте с 15:30 до 19 часов в сквере микрорайона Южный состоится праздник, посвященный Дню Победы. Вас ждет торжественный митинг и возложение цветов к обелиску, выступление духового оркестра, выставка боевой техники, праздничный концерт, выездная торговля, фудкорт, солдатская каша. С 8 по 24 мая в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра будет проходить выставка художественной фотографии «Рис и образы Вьетнама». Выставочный проект, выполненный в черно-белой эстетике, представляет собой уникальный результат путешествий фотографа Сергея Михалюка во Вьетнам. В экспозиции представлено 59 фотографий. В центре внимания фотопроекта «Культура выращивания риса». И в завершении новости компаний. Брест, отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону 29-232-44-44. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 12-17 тепла. В Барановичах 12-14, в Бресте и Пинске сегодня 13-15 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро для кого-то, друзья мои, это действительно спокойное, неспешное состояние души, тела и всего пространства, в котором находится человек. Обязательно ароматная чашка кофе, а может быть чтение социальных сетей, просмотр какой-нибудь, не знаю, программы либо фильма, который действительно заряжает вас, улыбает вас и помогает вам переключиться. Иногда вот эти самые переключалки с самого утра психологи говорят очень даже полезны для нашего состояние души и тела, потому как после пробуждения мы грузим в свою голову огромное количество задач. Друзья мои, это накапливается, накапливается, и как итог потом, что происходит, все правильно. Вот это всем известное выгорание. Да, оно бывает, а для этого, ну, чтобы не было его, и, конечно же, показывать результат в работе самый высокий, нужно отдыхать. Отдыхать вовремя, друзья мои. И, конечно же, иногда позволять себе какие-то невероятные слабости в виде вкуса. Вкусностей и каких-то неполезностей, а почему бы и нет. Всем огромный родинный привет, кто сегодня завтракал тортиком, невероятно вкусной пироженкой, масляным эклером и так далее, и так далее. Могу продолжать бесконечно, но в этом случае мне, конечно, хотелось бы, чтобы вы не испытывали, друзья мои, чувство голода, потому что многие из нас, конечно, убегая ранним утром на работу, не успевают позавтракать. И садясь в автомобиль, например, свой собственный, видя бутылочку уколы, думают, о, хорошо, что хоть это есть. А это что-то, по крайней мере, для меня очень даже не полезное, но тем не менее признано всем миром как что-то очень важное и самый, один из самых знаменитых напитков в мире, с этим ничего не поделаешь. Сегодня день рождения напитка Coca-Cola, друзья мои, 8 мая отмечается, трудно представить, правда, современный мир без этой газировки, но 8 мая в далеком 1886 году фармацевт один Джон Бемпер он впервые представил публике свой сироп в аптеке. Да, тогда он продавался как лекарство от головной боли, и многие из нас об этом знают. За 140 лет кола пережила множество трансформаций от изменения рецептуры. Изначально напиток содержал экстракт листьев нехорошего листика, в общем, до революционных рекламных кампаний. Кстати, знаменитый образ, да, вот этого человека с бородой белой в костюме красном, ну, в общем-то, был популяризирован именно рекламой колы. Пусть диетологи, конечно, не одобряют, но иногда можно себе позволить маленькое газированное удовольствие, особенно в такой день. Правда, друзья мои, почему бы и нет? Больше приятностей этим утром, больше классных людей рядом этим утром, которые будут озарять ваше настроение и ваш день, конечно же, улыбкой, потому что то, что происходит сейчас за окном, знаете ли, после дождичка в пятницу, я это так назову, друзья мои. Ну, а здесь я, Юля Майская, буду действительно сопровождать вас лучшими музыкальными композициями, отличным настроением, заряжать вас без подзарядки. Об этом можете не беспокоиться. Ну и, конечно, делиться интересными разными лайфхаками и новостями в том числе. Кстати, рубрика «Люди о людях» совсем скоро. Не пропустите!

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте, страхование имущества от «Имклива Иншуранс» обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. «Имклива». Живи счастливо, бо махшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Радио «Блеск».

0: Люди о людях.
1: Да, дорогие друзья мои, мы люди о людях. Рубрика такая у нас имеется, где мы, конечно, так или иначе рассказываем о тех самых знаменитых, песни которых вы периодически слышите у нас здесь, в нашем плейлисте. Люди, о которых говорят в социальных сетях много, иногда правду, иногда нет. Но, тем не менее, мы добываем самую достоверную, проверенную информацию для того, чтобы, конечно же, доводить ее до вашего сведения. И никогда никого не осуждаем, а лишь только транслируем то, чем живут те люди, у которых, ну, просто армия миллионная поклонников, дорогие друзья, и люди, которые сделали себя сами, веря в чудо своего таланта и, конечно же, принадлежности тому делу, которое ты делаешь. Друзья мои, никогда не изменяйте своему делу по жизни. Никогда, потому что оно, то, что вам дано, знаете ли, когда-нибудь да и припомнит вам, что «ага, ты меня однажды предал, ах, раз так, значит, вот таким образом». И никогда не бойтесь идти навстречу своим желанием и добивайте жизни всего того, чего вы очень-очень хотите, потому что вы этого достойны, дорогие друзья. Вот именно такими мыслями когда-то обладала, наверное, будучи совершенно маленькой девочкой, потом становилась старше, еще старше, потом молодой девчонкой, она подумала, да почему бы и нет, ведь я тоже талантливая, пишу стихи и песни, а давай попробую, а вдруг мне улыбнется удача. А талантливым людям, так или иначе, открываются всегда любые двери, друзья мои, да. Главное, это талант с добром нести в массы, уверена я. Сегодня расскажу в рубрике «Люди о людях» о ней. Мария Краймбрери рассказала о решении, которого боялась в течение 15 лет. Певица призналась, что долго не решалась вернуться к танцам после травмы мениска. Мария переживала, что после большого перерыва уже не сможет двигаться так, как раньше, и боялась на самом деле критики и осуждения не только коллег, но и, безусловно, своих поклонников. Однако артистка все же решилась, и танцевальные номера, как мы видим, стали важной частью ее концертов. По словам Марии Краймбрери, этот шаг подарил ей новую жизнь на сцене, и сейчас она чувствует себя абсолютно полноценным артистом и считает, что если ты чего-то можешь, но при этом не додаешь своим поклонникам, значит, ты выполняешь свою работу на 50%. А еще считает, что своему зрителю нужно отдаваться просто без остатка. Вот с таким уважением, трепетом и бережливостью она относится к тем, кто любит ее творчество. Это невероятно здорово. Поэтому Мария Краймбрери сейчас не только на танцевальных, да, концертных площадках танцует как суперзвезда. Она танцует еще и в своих треках и призывает это делать абсолютно всех и каждого. Отдаваться танцу под ее треки.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер северный, северо-восточный 4,9, а при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 12 до 17 тепла. В Барановичах 12-14, в Бресте и Пинске сегодня 13-15 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: Времена меняются, но подвиг живет в сердцах. Пружанский молочный комбинат с гордостью чтит память героев, отстоявших мир и свободу. Спасибо за мужество, за жизнь, за будущее. Память сильнее времени. Пружанский молочный комбинат. С благодарностью в сердце.
7: Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
8: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldefisdream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
9: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
10: Там, где ваш бизнес.
11: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03». Проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
12: Знай наших.

0: встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: Радио Брест.
2: Ну, согласитесь, иногда так хочется, чтобы молчал телефон, правда? Чтобы никто не тревожил, никто не задавал никакого рода вопросов абсолютно, особенно ранним утром, когда мы только приводим мысли в порядок. А, кстати, вы знаете, для того, чтобы действительно утро было абсолютно стрессоустойчивым для каждого из вас, либо вы в нем стрессоустойчивы, друзья мои, так или иначе, эксперты советуют нам с вами приводить свои мысли в порядок уже в окончании рабочего дня. Ну и, безусловно, там же, в своей голове, планировать какие-то вещи на завтра, на утро. Вот тогда стрессоустойчивость каждому из нас обеспечена, и эксперты утверждают, и настроение за этим делом, конечно же, отличное, не заржавеет. Если у вас с настроением сегодня что-то не то, дорогие друзья, давайте так, не поддавайтесь меланхолии. Вот за окном сегодня вот такая вот погода. Да, но дождик необходим, мне кажется, эти майские дожди, они какие-то невероятные. Они абсолютно полезные для почвы, наверное, для нашего с вами какого-то, вот, знаете ли, переосмысления, почему бы и нет. Друзья мои, в общем, всем вам огромной родины передаю привет, заряжаю своей энергией позитива и очень хочу надеяться, что с вашим настроением сегодня все будет в порядке. По крайней мере, я здесь сделаю для этого абсолютно все возможное и невозможное. А с другой стороны, уныние. Это абсолютнейший грех, между прочим, поговаривают. Ну и, конечно, ничего хорошего он в нашу жизнь не привносит. А как можно унывать, когда у нас с вами вот такая вот победоносная неделя? Когда уже завтра просто невероятный день и важный день для нашей страны, да и в целом для каждого из нас, белоруса. День победы завтра, день великой победы, день гордости, ценности, важности и уважения, друзья мои. Поэтому ни в коем случае не хандрить, настраиваемся на самое лучшее. Возможно, вы уже выстраиваете планы, как завтра примете участие в шествии. Это будет самым верным и правильным решением, потому что таким образом мы будем выказывать дань памяти тем, кто когда-то, да, сражался за наши жизни сегодня, дорогие друзья. Ну и каждому из вас я передаю огромный родийный привет. И вот, если вы живущий человек, ныне, сейчас проснувшийся уже, предлагаю вам, конечно же, стать частью прямого эфира, поучаствовать в народной рубрике «Перекличка». И ваши сообщения, вот они уже прилетели, и всем вам огромное спасибо за обратную связь. Вячеслав пишет: «Доброе утречко, Павлина, вы сидите, как всегда, с вами. У нас долгожданный дождик. Вот, человек знает толк в дожде, я вам скажу. Всем плодотворного, творческого, предпраздничного дня. Удачи всем». Вячеслав, спасибо и вам огромное вот за эти теплые слова. Тоже всего самого-самого доброго и отличного настроения. Так, Сергей здесь появился тоже, пишет: «Всем доброе утро. Немножко дождливое, но ничего, сойдет». Правда, Сереж? Все хорошо. Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, правда, когда наши преданные, самые классные радиослушатели вместе с вами. А если вы, дорогой наш радиослушатель, новенький в нашей компании, у нас прибавилось подписчиков в Инстаграм, радио нижнее подчеркивание Брест. Возможно, через Инстаграм вы стали проявлять интересы к нашим прямым эфирам. Тогда это невероятно круто, и всем новеньким вам большой привет и спасибо, что с нами. А здесь еще появилась Вера. Вот что она пишет. Здравствуйте! Хочу сказать большое спасибо за вчерашний розыгрыш и за прекрасный приз от Бремер. Очень неожиданно было, как раз выиграла к дню рождения. Спасибо большое. Вот слушайте, вот если мне кто-то скажет, что не бывает места чуду в нашей жизни, я буду оспаривать это просто вот до последнего слова, до последней буквы, потому что вот, ну а как это назовешь иначе? Удачи чудом! Вера, правда, очень за вас рады, безумно всем коллективом вчера радовались. Ну и спасибо всем еще раз огромное за все ваши поздравления, которые прозвучали в нашу честь и за то, что вчерашний день провели в нашей компании. Для нас это, правда, очень-очень ценно.
1: Не просто утро, а самое доброе утро –

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слухай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: А вот я бы сказала даже добрейшее утро. Но кто-то слушает меня сейчас и думает, ну чему она радуется, эта Юля Майская? Радуется Юля Майская, находясь здесь, в студии прямого эфира, тому, что классная и замечательная жизнь. Тому, что да, сегодня дождик за окном. Тому, что да, сегодня пятница. Тому, что да, завтра суббота, невероятнейший день для каждого из нас. День Великой Победы. Радуюсь абсолютно всему тому, что есть в моей жизни. Но кто-то, возможно, слушая меня сейчас, недоумевает вообще, почему, что происходит. Недоумевает. Вот, правильное слово сказала. А, вы знаете, нет, это не чашка кофе. Это не апельсины свежевыжатый сок и так далее. Это не то самое вкуснейшее пироженка, которое может сделать счастливым человека ранним утром, друзья мои. Нет, это просто состояние души, мысли, полета и так далее. А вообще, я вот подумала, помните вот то щенячье ощущение, когда новый день сулил приключения, да? Смех рождался без всякой абсолютно причины, а потом в какой-то момент мы себя ловим на мысли, что радуемся только пятнице, а воскресным вечером уже тоскливо. Куда-то все подевалось, непонятно куда. Ну, давайте спросим вообще, что с нами происходит у разного рода специалистов. Вот я изучила этот вопрос.

0: Или «хорошего не жди», или «я недостаточно хорош», или наоборот «жизнь прекрасна», или такой вариант «а все будет хорошо» и так далее. Да, конечно же, друзья мои, первый шаг – это признать, что вы не обязаны быть счастливыми 24 часа на 7, даже если вот действительно что-то такое вот происходит. Здоровый человек может менять настроение несколько раз в день. Ну вот по себе, посудите, бывало такое, правда, в зависимости от того обстоятельства, в котором вы находитесь. Ну и проблема начинается, когда плохо становится таким фоном без видимой причины. Когда человек ноет 24 часа на 7, когда не только у него плохо, он еще это плохо замечает и у людей окружающих. Вот, знаете ли, таких людей с кодом «плохо» я желаю вам в вашем окружении не появляться. Я желаю, чтобы вы и 24 часа на 7 не были, знаете ли, таким радостным, невероятно прекрасным человеком. Пусть абсолютно все будет дозировано, друзья мои. Ну и самое главное, что может быть 24 на 7, это хорошая, классная музыка, которая поднимает настроение, которая создает это самое настроение. Ну и, конечно, пусть в ваших динамиках звучит, да, голоса радиоведущих самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест». Всем вам привет, обняла вас, не разбегаемся, перелетаем в следующий музыкальный час. Отличного старта этим днем.
1: Радио Брест. Только ты.

слушай наших. Crashing.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Брест готовится масштабно отпраздновать 81-ю годовщину Великой Победы. В областном центре анонсировали программу мероприятий. Насыщенным на события обещает быть сегодняшний день. Предусматривается церемония открытия на улице Пушкинской мемориальной доски почетному гражданину Бреста Владимиру Самовичу. На проспекте Республики вблизи Брестского государственного технического университета проведут традиционный городской фестиваль воздушных змеев «Майское небо Победы». На протяжении всего дня 9 мая в Бресте будут проходить тематические мероприятия. Так, с 10 часов в парке культуры и отдыха развернется выставка военной техники и выставка из фондов Брестского областного краеведческого музея «Победный май». Желающие смогут присоединиться к акции «Беларусь помнит, помним каждого». Торжественное шествие стартует в 10 часов на проспекте Машерова и финишируют на площади церемониалов, где состоятся митинг и церемония возложения цветов к вечному огню. Атмосферу праздника создаст концерт «Наследники Великой Победы» с участием сводного хора, участников фестиваля хоров мальчиков и юношей и Брестского областного концертного оркестра духовой и эстрадной музыки. В полдень жителям Бреста предлагают присоединиться к молитве за мир. Завершится праздник ярким салютом, который раскрасит небо над Брестской крепостью в 22:00. Брест принял эстафету международной патриотической акции «Огонь памяти». Цель акции – донести частицу вечного огня с могилы неизвестного солдата в Александровском саду Кремля, одного из главных символов памяти павших героев, к местам памяти. Церемония передачи лампады состоялась в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» перед Музеем обороны Брестской крепости. Когда-то вечный огонь Брестской крепости был зажжен от пламени на Марсовом поле Ленинграда, и сейчас традиция продолжается. Вечный огонь горит всегда, в любую погоду и время года. Это символ нашей вечной памяти о предках, которые отдали свои жизни за победу. Благодаря ей мы с вами сегодня живем, подчеркнул директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Александр Каркатадзе. Вторая международная конференция «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке» пройдет с 28 по 30 мая в Бресте. Такое решение принято на заседании Президиума Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь». Это вторая конференция, которую мы организовываем. В рамках конференции будут рассмотрены все актуальные вопросы и темы, отметила представитель «Белой Руси» Ольга Чемоданова. Мы сделаем все для того, чтобы это было комфортное, полезное пребывание на территории нашей страны.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Комитетом госконтроля Брестской области в период с 11 по 15 мая с 9 до 13 и с 14 до 18 часов будет проводиться тематическая прямая телефонная линия по вопросам подготовки к уборке трав и заготовке кормов в сельхозорганизациях области. Обратиться на тематическую прямую телефонную линию и задать свой вопрос можно по телефону 21 18 60. Брестский областной совет депутатов принял решение о социальной поддержке учащихся. С 1 сентября по 30 июня право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, кроме экспрессов, имеют учащиеся школ и учреждений специального образования Брестской области. Для этого нужно иметь при себе карту учащегося, ученический билет или бумажную справку из школы. Для юных спортсменов бесплатно добираться до места тренировок и обратно можно на пригородных автобусах и электричках, поездах региональных линий эконом-класса. Условия нужно подтверждение из вашей спортивной школы. С 1 июля по 31 августа официально закреплено право на бесплатный городской проезд на каникулах для детей из многодетных семей, где 5 и более детей. Потребуется документ или копия, подтверждающий статус семьи. В Брестском госуниверситете имени Пушкина в рамках школы «Опыт» состоялся тренинг «Лидер и команда для старост первого курса». Студенты рассуждали об отличии группы и команды и анализировали свою роль как лидера в студенческой группе. Упражнения на командообразование содействовали погружению участников в атмосферу сотрудничества. В качестве домашнего задания старостам предстоит провести аналогичные упражнения на сплочение коллектива в своих группах. В Брестском областном краеведческом музее открылась выставка «Женское лицо войны». Она знакомит с историями героинь, уроженок и жительниц Брещины, внесших вклад в общую победу. Выставка основана на подлинных материалах из разных коллекций музея – документальные и фотодокументальные, оружие и снаряжение, живописи и графики, ткани и одежды, предметов быта и других. Всего экспонируется около 200 предметов. Выставка будет работать до 11 июня. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Брест, отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66.
0: Погода.
2: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 12-17 тепла. В Барановичах 12-14, в Бресте и Пинске сегодня 13-15 с плюсом.
1: Спасибо за мир.
3: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета, над нашей родиною дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим.

тобой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Залетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим.

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы

всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь уходит.

0: Радио Брест.
1: 9.13, студийный показывают. Всем огромный родинный привет. Так или иначе, да, действительно, город готовится к событиям, к важным мероприятиям. И сегодня в том числе их можно посетить в нескольких местах. Друзья мои, наши коллеги службы новостей знакомят вас с этой информацией. Везде в социальных сетях также можно ознакомиться. И тем не менее, кто-то связывает сегодняшнюю погоду с тем, что действительно она плачет, потому как мы вспоминаем те самые события, которые привели к этому. И необходимой для каждого из нас сегодня великой победе, друзья мои. Сегодня мы будем поддерживать вас всех без исключения в эту пятницу лучшими музыкальными композициями, важными актуальными новостями и, конечно же, розыгрышами. Я уже так или иначе анонсировала недавно, и вот вам скажу, что в этом часе мы для вас действительно разыграем билет на две персоны в наш театр, Брестский академический театр драмы, друзья мои. Что это будет за спектакль? Когда он состоится, расскажу чуточку позже. Но сегодня кто-то из вас обязательно станет в преддверии Великого Дня Победы тоже победителем. И я уверена, что будет этому несказанно рад. А еще, конечно, познакомлю вас сегодня с интересной информацией. Как сделать так и какого рода разного лайфхаки использовать для того, чтобы к окончанию рабочей недели оставаться в ресурсе? Друзья мои, оказывается, этому могут способствовать некоторые цитрусовые, а вот что конкретно, тоже поделюсь. Ну и напомню, что народная рубрика «Перекличка» продлится до 11 утра. У каждого из вас есть возможность стать частью прямого эфира, написав нам на студийный вайбер, номер которого 33-код-399-00-11. Вот сюда я собираю разного рода сообщения. Рассказывайте, как зовут вас, давайте знакомиться ближе, если вы в нашей родиной компании новенький человек. Ну а если вы давно с нами, тоже передайте привет себе, своему окружению, своим коллегам, если вдруг уже на работе, 9.15, пора бы, правда? Ну и, безусловно, напомню, что я, Юля Майская, составляю такую карту радиовещательную небольшую, где мы, утреннее шоу «Самое доброе утро», звучим. Это первый регион, это за пределами Брестской области, это Беларусь, либо вы где-то поехали куда-то далеко по рабочим вопросам, а может быть на отдых и взяли нас с собой, и это правильно. Как это можно сделать? Заходите на наш сайт radiobrestfm.by, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру, ведь вместе оно веселее.
0: Наша музыка.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Всем привет, дорогие друзья, еще раз. Ну что, анонсировал розыгрыш для каждого из вас. Вы можете обязательно поучаствовать в нем, стать сегодня победителем и гордиться собой, несомненно. Я вот хотела спросить, друзья мои, а как часто вы посещаете театр? Вот особенно люди, которые живут в области, как часто вы посещаете наш Брестский академический театр драмы? Может быть, у вас действительно приезд сюда, в Брест, и, в общем-то, посещение спектакля связано с таким невероятным, классным предвкушением. Я знаю, что жители города-спутника Жабинка очень часто приезжают сюда, к нам в Брест, действительно посетить Брестский академический театр драмы, что очень-очень гордо и радостно, друзья мои. Ну, а то, что виртуозно играет симфонический оркестр Брестского академического театра драмы, друзья мои, я не сомневаюсь и была свидетелем тому воочию. Это невероятно. Это когда до мурашек и до дрожи. Если вы посещали разного рода спектакли в Брестском академическом театре драмы и увидели, как наши брестские талантливейшие артисты просто выдают нечто на сцене театральной, то, друзья мои, пришло время, конечно же, услышать, послушать, запомнить и быть абсолютно удивленно, знаете ли, таким, я бы сказала, волшебным человеком, по которому бегут мурашки по всему телу, когда только заходит смычок у артиста, который находится на сцене, и симфонический оркестр Брестского академического театра драмы начинает воссоздавать музыку. Это что-то невероятное. Сегодня, друзья мои, мы разыграем билет на две персоны на мероприятие невероятно классное, которое состоится 16 мая в 13:30. Друзья мои, да, что это будет? «Спящая красавица», симфонический оркестр Брестского академического театра драмы обязательно воссоздаст невероятные для кого-то знакомые композиции. Далее песочная анимация тоже будет сопровождать невероятные музыкальные вот все эти истории, которые будут происходить на сцене. Я Нина Малинчик будет читать интересные, конечно же, интересную такую постановку театральную воссоздаст. Это нужно видеть. 16 мая в 13:30 Брестский академический театр драмы. Сегодня, друзья, на это мероприятие мы разыгрываем пригласительный билет на две персоны. Я очень надеюсь, что вы сегодня станете победителем, потому что услышать Чайковского великого в исполнении симфонического оркестра Брестского академического театра драмы, друзья мои, это что-то невероятное. Будет звучать музыка из балета «Спящая красавица», и я уверена, что просто уйти без эмоций у вас оттуда не получится. Розыгрыш будет дан старт ему после прогноза погоды. Вопрос буду озвучивать, пока дождитесь. Прогноз погоды совсем скоро, не пропустите.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 12 до 17 градусов. В Барановичах 12-14, в Бресте и Пинске сегодня 13-15 тепла.
2: Реклама.
0: Времена меняются, но подвиг живет в сердцах. Пружанский молочный комбинат с гордостью чтит память героев, отстоявших мир и свободу. Спасибо за мужество, за жизнь, за будущее. Память сильнее времени. Пружанский молочный комбинат с благодарностью в сердце.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Спасибо за мир.

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: Радио Брест.
1: Итак, друзья, ну что, анонс розыгрыша был, а значит, именно сейчас мы положим старт его началу. Но если вы только что подключились к нам, это означает, что и у вас есть уникальнейшая возможность принять участие в розыгрыше. Сегодня мы разыгрываем абсолютно достойный подарок для тех людей, которые хотели бы, но вечно не находят времени. А вот когда у вас будет выигрышный билет на две персоны в Брестский академический театр драмы, друзья мои, тогда вы будете рады, счастливы, и однозначно уже отвертеться не получится. Мол, иду я уставший с работы, или вот как быть, например, как-то вы работаете в первую половину дня, а потом вроде и время есть для того, чтобы посещать данного рода мероприятия, учреждения, а вот что-то да и не клеится. Друзья мои, всем и каждому без исключения желаю, чтобы сегодня все сложилось и получилось у вас, и чтобы конкретно вы, наш уважаемый радиослушатель, стали сегодня победителем. Ведь мы действительно разыгрываем достойный подарок, пригласительный на две персоны на невероятно крутейший концерт симфонического оркестра Брестского академического театра драмы, который состоится совсем скоро, 16 мая в 13:30. Дорогие друзья, да, прозвучит музыка из балета «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского. Это будет что-то невероятное. Однажды, посетив такого рода концерт симфонического оркестра Брестского академического театра драмы, вам захочется возвращаться в наш Брестский театр снова и снова на такого подобного рода выступления. Друзья мои, это 100%. Но очень надеюсь, что вы вот прям, знаете ли, загорелись тем, чтобы выиграть сегодня. Я вместе с тем пожелаю вам большой-большой удачи. Напомню, что у нас играет и активен уже студийный чат Вайбера для ваших сообщений. 33-код-399-0011. Вот туда я буду собирать ваши правильные ответы. Кто первым мне ответит на мой вопрос, чье сообщение прилетит первым на студийный Вайбер нашего чата, тот и будет сегодня победителем. Ну а вопрос, внимание, у меня такой. Расскажите, в каком возрасте Петр Ильич Чайковский стал заниматься музыкой? В каком возрасте Петр Ильич Чайковский стал заниматься музыкой? Мне прям нужно число, да. 33-код-399-0011. Всем удачи, жду правильных ответов от вас. Ну и итоги розыгрыша подведем уже в окончании этого часа.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

вдохновляете с нашими треками. Если вдруг не можете усидеть на месте, конечно, подтанцовывайте. А если вдруг странным образом коллеги подсматривают на вас, когда вы начинаете двигаться в ритм нашим трекам, тогда вы тоже подтягиваете коллег в это знатное, знаете ли, полезное дело. Ведь так или иначе, каждый из нас знает, что движение – это жизнь, друзья мои. Но вот мы в движении, идя на протяжении целой недели, идем к такому победоносному, важному дню для нас, Дню Победы, который уже состоится завтра, друзья мои. Но огромное количество мероприятий, безусловно, проходит в нашем городе, области уже и сегодня, и проходили и вчера. Ну и по поводу разного рода праздников, и в том числе наших, профессионального нашего, который был вчера, День работников радио, телевидения и связи, мы для вас устраивали огромное количество розыгрышей. Этот день тоже не исключение. И мы сегодня разыгрывали для вас, дорогие друзья, пригласительный билет на 2 персоны на невероятно крутейший концерт симфонического оркестра Брестского академического театра драмы. Друзья мои, будет звучать музыка из балета «Спящая красавица». Все это состоится, действие волшебное, по-другому сказать не могу, потому что лицезрело лично 16 мая в 13:30. Друзья мои, кто сегодня вдруг не выиграет, я советую вам, посетите. Вы точно уйдете после концерта совершенно другим человеком. Вот правда. Музыка творит с нами чудеса. Ну что, подводим итоги нашего розыгрыша. Я задавала вам вопрос, друзья мои, следующий. Значит, в каком возрасте Чайковский стал заниматься музыкой основательно? В каком возрасте все это дело произошло? И, конечно же, огромное количество ответов прилетело, друзья мои. А ответ следующий. В 21 год действительно.

0: пригласительный билет на две персоны на мероприятие невероятное. Это, конечно, концерт симфонического оркестра Брестского академического театра драмы, который состоится 16 мая в 13:30. Поздравляем! Вот Николай, кстати, еще написал: хочу передать привет группе 275 Пружанского колледжа. Привет, полетел, Николай. Вот кто прилетит от вас, вы ли сами, либо, может быть, кому-то вручите билетик, либо в компании с кем-то в Брест на концерт симфонического оркестра. Это уже очень интересно. Действительно, Чайковский любил, кстати, не только музыку, но и стихи. С 7-летнего возраста он писал стихотворения. А вообще преподаватели Чайковского вовсе не видели в нем таланта к музыке. Как иногда преподаватели ошибались.
1: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. По приглашению президента России Владимира Путина, глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Планируется также встреча президента в Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с первой годовщиной торжественного начала понтификата. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «В условиях многочисленных вооруженных конфликтов и глубоких противоречий в мире ваш голос неизменно звучит как призыв к миру и гуманизму», — говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что последовательная и принципиальная позиция Святого Престола, направленная на деэскалацию кризисных ситуаций, применение сторон и подтверждение, утверждение безусловной ценности человеческой жизни вызывает искреннее уважение и признание. Президент пожелал Папе Римскому крепкого здоровья, духовных сил, стойкости и успеха в высокой миссии.
0: Новости.
1: В Бресте продолжаются мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Великой Победы. В эти минуты начинается церемония открытия мемориальной доски почетному гражданину Бреста Владимиру Самовичу на улице Пушкинской. В 14:15 вальс Победы станцует на Брестском вокзале. А в 15:30 начнется праздник Московского района Бреста «Память сильнее времени» в сквере микрорайона Южный. В 16 часов стартует городской квест по страницам Победы и праздник «Победная весна» в микрорайоне Речица. В 17 часов всех желающих приглашают на праздничный концерт ко Дню Победы в торгово-развлекательный центр «Экватор». И в завершение о спорте. Сегодня двумя матчами откроется 7-й тур футбольного чемпионата страны высшей лиги. Барановичи встретятся с Дзержинским «Арсеналом», а Гомель примет Ислыч из Минского района. Барановичи в текущем первенстве не одержали ни одной победы. Одна ничья, 5 поражений. А «Арсенал», наоборот, ни разу не уступил. 2 победы, 4 ничьи. Дзержинская команда считается фаворитом сегодняшнего поединка. Однако шансы на благоприятный исход дружине из Брестской области тоже могут представиться. Во втором матче игрового дня букмекеры отдают некоторое предпочтение Гомелю, который потерпел в этом чемпионате всего одно поражение при 3 победах и 2 ничьих. Турнирную таблицу футбольного чемпионата Беларуси возглавляет МЛ «Витебск», который имеет 14 очков. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении – резком похолодании. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно. Дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный – 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 12 до 17 градусов. В Барановичах – 12-14, в Пинске и Бресте сегодня – 13-15.
2: Спасибо за мир.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Не расстраиваемся, друзья, этой погоде ни в коем случае, потому что все очень актуально. Если так происходит сейчас за окном, значит, это кому бы то ни было нужно, потому что иногда, знаете ли, со стороны или сверху видно абсолютно все, друзья мои. Давайте будем искать трепет, наслаждение, удовольствие в своем окружении, в деле, которым мы занимаемся, и, конечно же, в музыке, которая вдохновляет. Правда? Ой, да, друзья мои, всем сегодня хорошего результата, обязательно к окончанию этой рабочей недели. Пятница. Часы показывают 10 часов, 10 минут. Загадывайте желание, если верите, что оно сбывается, когда его загадываешь, когда две одинаковые цифры стоят рядом. Я лично в этом очень сомневаюсь, но тем не менее. Сегодня я обещала вам рассказать о том, какие, знаете ли, запахи и не только, какие фрукты в том числе могут влиять на наше с вами настроение. Вы знаете, тем эксперты говорят, чем прохладнее становится, тем больше люди начинают употреблять лимонов. И это абсолютно наша человеческая нормальная потребность. Кстати, лимон и апельсин действительно оказывают значительное такое положительное влияние на наше с вами настроение, эмоциональное состояние и, конечно же, уровень этой самой энергии, действуя через употребление пищи. Поэтому это очень-очень здорово. Кстати, есть и ароматы, антидепрессанты. Вот используйте такие. Запах цитрусовых, особенно апельсина, оказывается, эффективно снижает уровень стресса, усталости, беспокойство, если вдруг оно у вас имеется к окончании рабочей недели. Ну и эфирные масла в цедре помогают, между прочим, бороться с таким подавленным настроением и настраивают на позитивный лад. А еще эксперты утверждают, что стоит себя окружать такими яркими цветами для того, чтобы настроение было на высоте. Окружайте себя хорошими людьми, яркими цветами, приятной музыкой, любимой радиостанцией, и будет вам обязательно солнце. Солнце внутри нас, и мы здесь излучаем его для того, чтобы действительно вам эта пятница далась с легкостью, с гордостью и, безусловно, с интересом. Совсем скоро, друзья мои, я дам старт нашему общению, очень такому близкому, я бы сказала, потому что в этом интерактивном часе, когда мы с вами обсуждаем те или иные темы, узнаем друг друга лучше, правда? Дождитесь, здесь Юля Майская, вам привет!
0: Слухай наших!

0: Реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

друзья. Ну что, я, собственно, обещала, выполняю. Запущен пост официальной группы «Радио Брест» во ВКонтакте. Заходите. Сегодня меня интересует тема, знаете ли, мне кажется, абсолютно актуальная для любого времени года, для любой профессии, для любого возраста в том числе. Дорогие друзья, сегодня меня интересует. Расскажите, пожалуйста, а вы предпочитаете работать в тишине или с музыкальным фоном? Как у вас это происходит? Зачастую люди, конечно же, включая радио, либо любимый плейлист, который создает человек сам для себя, по своим музыкальным пристрастиям играет где-то фоном. Но есть же из нас такие люди, которые предпочитают исключительно тишину, потому что, скажем так, лишние слова в тексте, в которые ты вслушиваешься, они тебя просто вот, знаете ли, как-то отвлекают очень даже. Но есть такие люди, которые не слушают текст, просто это фон. А есть пытливые, да, умы, которые так или иначе желают вдуматься в текст, вслушаться в текст, понять первопричину песни и так далее, и так далее. В общем, разные мы все абсолютно, и это здорово, потому как мы так или иначе друг у друга учимся, и нам интересно вместе, когда мы не уж похожи, правда, а разные, и чему-то действительно можем друг друга научить. Вы предпочитаете, уважаемые радиослушатели, работать в тишине или с музыкальным фоном? Как у вас это бывает? А может быть, раньше, когда были помоложе, собственно, любили, чтобы музыка и басы звучали на весь офис просто или на все ваше рабочее пространство. А может быть, со временем вы пришли к тому, что тишина абсолютно лучший такой друг в вашей работе, в вашей профессии и в ваших мыслях. Давайте обсудим эту тему, поговорим. Заходите, запущен пост, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, и отвечайте на вопрос. А вы предпочитаете работать в тишине или с музыкальным фоном? Варианты ответов тоже имеются. Итак, первый вариант – тишина предпочтительней. Второй вариант – с музыкой по жизни и в работе тоже. Ну и третий вариант – по-разному. В общем-то, по-разному бывает у многих из нас. Все зависит и от настроения, возможно, правда, и от того, насколько вы готовы сейчас слушать то, что слушать не готовы. Что я здесь имею в виду? Включил, в общем-то, радиостанцию, а музыка там не та, правда? Такое тоже бывает. И начинаешь где-то искать, и как только остановился на знакомой тебе мелодии, которая, возможно, даже ассоциируется с чем-то очень приятным, тут же останавливаешь свое внимание. Ну, а есть же огромное количество таких созданных уже плейлистов, таких маленький такой, ну, не маленький, скажем так, такой миленький, я бы сказала, плейлист джазовых композиций для работы очень даже неплох. Кстати, какую музыкальную композицию, в каком стиле, в какой стилистике советуют слушать эксперты во время напряженной рабочей недели, обязательно вам расскажу чуть позже. А пока заходите, официальная группа «Радио Брест» в ВК. Я вас там жду, ну и высказывайте свое мнение здесь, в нашем чате радийном. 33 код 399-0011.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, резком похолодании. По информации Брест-Волгидромета, сегодня на Брещине облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный и северо-восточный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 12 до 17 тепла. В Барановичах 12-14, в Бресте и Пинске сегодня 13-15 градусов.
2: Реклама.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Галя! У нас замена! Бесплатные Билвэб-кассы подвезли.
6: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвэб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвэб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
5: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвэб.
7: Времена меняются, но подвиг живет в сердцах. Пружанский молочный комбинат с гордостью чтит память героев, отстоявших мир и свободу. Спасибо за мужество, за жизнь, за будущее. Память сильнее времени. Пружанский молочный комбинат. С благодарностью в сердце.
8: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Спасибо

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Ну да, именно так можно поуговаривать своих коллег, с которыми вы работаете в одном кабинете, и вы человек, у которого спорится работа только во время того, когда играет музыка. Белым фоном, темным фоном, шумным фоном, уж не знаю. Но вот спорятся у вас дела, действительно, при том, когда просто биты звучат. Вау, как здорово! Те же коллеги, которые находятся рядом с вами, по соседству, прямо не за стенкой, а в этом же кабинете, да, на соседнем стуле, говорят вам: «Не, все, я так больше не могу работать, все, я пошел». Ну и тут, конечно же, можно вот обязательно спеть песню, а может, просто останься. Может быть, что-то да и получится, друзья мои, но вместе с тем, альтернативу, удобную для каждого, нужно выбирать. Сохранение уважения друг к другу – это приоритет в успешной работе и в удачном финале. Лично мое мнение. Ну, друзья мои, сегодня я решила у вас поинтересоваться, а вы предпочитаете работать в тишине или с музыкальным фоном? Как у вас это бывает? Ну, варианты ответов тоже набросала. Заходите, официальная группа «Радио Брест ВК», и голосуйте. Значит, первый вариант – тишина предпочтительней. Второй вариант – с музыкой по жизни и в работе тоже. Ну и третий вариант – по-разному бывает. Мы обязательно подведем итоги нашего поста-опроса уже в окончании этого часа. Но вообще, задумывались когда-нибудь, помогает либо мешает музыка во время обучения, работы и так далее? Замечаете, да, что, может быть, когда-то был период в жизни, когда музыка, наоборот, вдохновляла, помогала работать. А потом настал такой период, когда она просто мешает, и вам бы нужна тишина. Правда, кстати, студенты часто делают домашнее задание под музыку. Так же, как и офисные сотрудники включают любимые песни, любимую радиостанцию, да, во время рабочей рутины. Ну, а помогает ли музыка учиться или работать, или лишь снижают нашу продуктивность? И какой вообще должна быть музыка для работы, учебы? Вот давайте будем поэтапно разбираться. Вообще есть масса исследований на эту тему. Вы наверняка слышали, конечно, благотворном влиянии музыки на творческое мышление и продуктивность, но неужели все-таки однозначно, подумала я, можем ли мы утверждать с точностью, что именно Моцарт или Бетховен окажутся вашими проводниками вверх по карьерной лестнице? Как повлияет вообще экспериментальный рок, в конце концов, если вы любитель его, на работоспособность вашу, либо просто вот Джей-Ло, который будет играть у вас где-то за плечом, и как она улучшит вашу работоспособность в течение дня? Ну, друзья мои, если вы слушаете песни, тексты которых написаны на одном языке с учебниками, либо с документами, то вам будет очень сложно сосредоточиться на учебном материале, уверяют эксперты. Это объясняется, конечно, многозадачностью, потому что наш с вами мозг пытается обработать оба языковых ввода одновременно, и тут с этим абсолютно ничего не поделать. Бывало ли у вас такое, когда вы действительно отвлекались на тексты, песни, которые слушали? Расскажите об этом. Ну и заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Я вас там жду. Вам комфортнее работать как? С музыкой, либо в тишине? Говорим на эту тему.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Наша музыка.

0: радио Брест.
1: Одевайтесь в объятия своих любимых. Вот это точно я могу посоветовать, потому что это так или иначе влияет очень положительно и на наше настроение, и на наше физиологическое здоровье, и, конечно же, на нашу трудоспособность однозначно. А вот как музыка влияет на вашу работу? Работаете вы в тишине, либо действительно имея белый шум за собой в виде, возможно, прослушивания любимой радиостанции, либо плейлиста, который вы лично подготовили для себя, подобрав любимые мелодии? Сегодня мы с вами пытались разобраться в этом. Если вы еще не проголосовали и не уделили этому вопросу свой ответ, сделайте это. Я жду ваш ответ. Правда, заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Там я у вас спрашиваю, а вы предпочитаете работать в тишине или с музыкальным фоном? Варианты ответов тоже я набросала. Тишина предпочтительней, с музыкой по жизни и в работе по-разному бывает. Есть мнение Анастасии, наша постоянная радиослушательница. Здравствуйте, Настенька. Настя пишет, музыка нас связала. Ну, я тут должна была пропеть, наверное, да? Судя по растянутой ноткам. Музыка нас связала. Вот как-то так, правда? Настя пишет, доброе утро. Практически всегда с музыкой. Пусть даже на фоне просто играет, но так-то оно веселее и уютнее. Здесь полностью согласна. Действительно, с музыкой как-то уютней. Вообще, на самом деле, ряд исследований подтверждает, что полная тишина считается лучшей обстановкой для концентрации и сохранения информации. Ну, а ряд других исследований говорит, что музыка полезна во время учебы. Классическая, например, в частности, получила много положительных отзывов в изучении этого вопроса. Ну и, конечно же, разного рода музыка в том числе. Друзья мои, ну что, в этот момент я захожу, официальная группа «Радио Брест ВК», обновляю страницу для того, чтобы увидеть там ваши голоса и результаты. Итак, вы предпочитаете работать в тишине или с музыкальным фоном? Спрашивала я у вас, дорогие радиослушатели, вот как вы ответили. 50% проголосовали за вариант с музыкой по жизни и в работе, и 50% проголосовали по-разному. То есть музыки быть, не работает из вас практически никто в тишине, да? Всем нужны звуки, шумы, желательно любимых мелодий, верно? Верно. Самое интересное в этом вопросе, что на самом-то деле у всех происходит по-разному. Например, нервным людям может понадобиться успокаивающая музыка, правда? Чтобы настроить на работу либо учебу. А вот тем, кто засыпает на работе и клюет носом, как говорят в народе, отлично подойдет что-то энергичное на фоне. Друзья мои, и то, и другое, и третье у нас имеется здесь, в наших плейлистах для вас, дорогие люди. Всем отличного, классного настроения. Спасибо за ваше мнение, за вашу обратную связь, за ваши сообщения. Этим утром, как всегда, была безмерно рада находиться в вашей компании. Меня зовут Юля Майская. Прощаюсь с вами до завтра, когда стартанет День Великой Победы 9 мая. Мы услышимся с вами здесь, в эфире. Хорошего дня!
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов, в студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает Белта. По приглашению президента России Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Планируется также встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. В Европе все еще немало тех, для кого 9 мая остается главным праздником, днем, наполненным особым смыслом и памятью о подвиге прошлых поколений. В эти дни по дорогам Беларуси проходит международный мотопробег, посвященный Дню Победы. К нам приехала делегация чешского мотосообщества, самого крупного в стране. В него входят более 23 тысяч человек. Байкеры уже во второй раз посещают Беларусь и теперь проходят маршрут вместе с участниками белорусского клуба. За время путешествия посетили падающие кресты в Беловежской пуще, побывали в урочище Гай, там, где в годы войны были расстреляны 3000 чехословаков, и почтили память жертв трагедии в Хатыни. Мотопробег начался 4 мая. 11 мая финишной точкой маршрута станет городской поселок Карма. Эта поездка – еще одно яркое подтверждение. Память о Великой Победе не знает границ.
0: Новости.
1: Продолжаем. Национальная киностудия «Беларусьфильм» представила ленту «Государственный гимн Республики Беларусь». Фильм молодого режиссера Ксении Стрельченко закрывает цикл трилогии о государственных символах. За 26 минут юным белорусам рассказывают историю создания главной мелодии страны. Сюжет строится вокруг путешествия по страницам истории, куда зрителя ведут Соня и хранитель гимна. В ленте объединены элементы игрового кино с архивными документами. Также большая работа велась с экспертами. Картина уже вышла в широкий прокат по всей стране. Каким быть гимну Беларуси решили в 2002 году. Выбирали из трех вариантов. Канон на музыку Нестора Соколовского, слова Климковича и Каризны был записан в большой студии Дома радио. Уже 10 мая белорусы отметят День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. И в завершение. Сотрудники ГАИ призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. На территории Брестской области осадки в виде дождя. Чтобы избежать ДТП, водителям стоит отказаться от опасных маневров и резких торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглении дороги. Для безопасности движения важно выбирать оптимальный скоростной режим. Учитывать, что во время дождя обзор проезжей части уменьшается. Необходимо выбирать увеличенную дистанцию и соблюдать безопасный боковой интервал. Пешеходам также необходимо соблюдать правила безопасного поведения. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении – резком похолодании. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно. Дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный и северо-восточный – 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 12 до 17 градусов. В Барановичах – 12-14, в Пинске и Бресте сегодня – 13-15.
2: Спасибо за мир.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении – резком похолодании. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно. Дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный – 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 12 до 17 градусов. В Барановичах – 12-14, в Пинске и Бресте сегодня – 13-15.
2: Реклама.
0: Времена меняются, но подвиг живет в сердцах. Пружанский молочный комбинат с гордостью чтит память героев, отстоявших мир и свободу. Спасибо за мужество, за жизнь, за будущее. Память сильнее времени. Пружанский молочный комбинат. С благодарностью в сердце.
3: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Спасибо за мир.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
7: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
8: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
9: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
8: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Завтра в Бресте масштабно отметят День Победы. На протяжении всего дня 9 мая будут проходить тематические мероприятия. Так, с 10 утра в парке культуры и отдыха развернется выставка военной техники и выставка из фондов Брестского областного краеведческого музея «Победный май». Многие

0: Кембриджане и гости города над Бугом считают своим долгом в День Победы посетить мемориальный комплекс «Брестская крепость героям». Желающие смогут присоединиться к акции «Беларусь помнит, помним каждого». Торжественное шествие стартует в 10 утра на проспекте Машерова и финиширует на площади церемониалов, где состоится митинг и церемония возложения цветов к вечному огню. Атмосферу праздника создаст концерт «Наследники Великой Победы» с участием сводного хора мальчиков и юношей и Брестского областного концертного оркестра духовой эстрадной музыки. В полдень жителям Бреста предлагают присоединиться к молитве за мир. Вечером со своей концертной программой выступят детские музыкальные школы искусств и Центра культуры и досуга. Признательность предкам за мужество и благодарность за мирное небо музыканты выразят на концерте «Была весна, весна победы». Завершится праздник ярким салютом, который раскрасит небо над Брестской крепостью в 22 часа. Белорусский профсоюз работников леса и природопользования провел масштабную патриотическую акцию, приуроченную ко Дню Победы. Профсоюзные активисты в ходе автопробега почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны у 81 мемориала, сообщает Белта. Одновременный старт состоялся в каждой области. Участники вышли на маршруты из разных точек Беларуси. В Брестской области посетили памятник погибшим землякам в агрогородке Муховец, где увековечены имена 164 жителей, не вернувшихся с войны, а также мемориальный комплекс партизанам Полесья в Пинске. В центре композиции символическое дерево, расколотое молнией, с разоренным гнездом аиста на вершине, символизирующее трагедию разрушенной войной и мирной жизни. В целом, Белорусский профсоюз работников леса и природопользования шефствует почти над 1000 объектов памяти, проводя системную работу по их благоустройству, сохранению и реконструкции.
1: Новости.
0: Сегодня нотариусы Беларуси проводят благотворительную акцию по бесплатному консультированию граждан. Специалисты готовы разъяснить широкий спектр вопросов, входящих в компетенцию нотариуса. Жители Беларуси могут обратиться за профессиональной помощью по оформлению наследственных прав, удостоверению доверенности, составлению завещаний и брачных договоров, отчуждению недвижимости, удостоверению договоров отчуждения транспортных средств, совершению исполнительных надписей и иным нотариальным действиям. Акция охватывает все нотариальные конторы республики. Специалисты работают в соответствии с установленным графиком. Подробности на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса». И в завершение. За 4 месяца текущего года в учреждение здравоохранения Брестской области по поводу укусов клещами обратились 268 человек, из них 105 – дети и подростки. Чтобы избежать укусов клещей при работе на дачных участках, выгуле собак, на пикниках и выездах на природу, прогулках в парках и скверах, жители региона должны повысить бдительность и обязательно соблюдать все меры предосторожности. Следует одеваться так, чтобы максимально закрыть участки тела. В одежду светлую тонов. В качестве обуви лучше использовать резиновые сапоги или ботинки, а голову прикрывать косынкой, кепкой или капюшоном. Для отпугивания клещей необходимо использовать репелленты. Во время прогулок с детьми в парках и скверах не оставлять коляски возле деревьев, кустов, в зарослях высокой травы, передвигаться по тротуарам и дорожкам. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Года.
0: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении – резком похолодании. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно. Дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный – 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 12 до 17 градусов. В Барановичах – 12-14, в Пинске и Бресте сегодня – 13-15.
2: Спасибо за внимание.

Но вот казалось, что к этому времени и дождь нам не помеха, и настроение, наверное, становится все лучше благодаря событиям, которые, на первый взгляд, могут быть и незаметны, друзья мои. Ну вот вы, кстати, не замечали, как удачно все сегодня складывается, и вроде как коридор этот дорожный зеленого цвета, и кофе, как всегда, обжигающий вкусный, и улыбки коллег намного шире, чем обычно. Но, может быть, кому-то пришла премия, может быть, кому-то пришла какая-то денежка. Это хорошо, порадуйтесь, ну, в первую очередь за себя, ну и за ближнего своего. Я сейчас отношу вас к категории друзей, коллег, людей, с которыми вы здороваетесь не потому, что так прописано в рабочем кодексе, а потому что они действительно стали для вас максимально близкими людьми за короткий промежуток времени. Да, поэтому отдельно хочется поблагодарить всех тех, кто все-таки нашел свое место под солнцем, где-то поменял работу, где-то, возможно, уволился. Да, такие события и ситуации тоже сплошь да рядом, ну а кто-то находится в поиске чего-то лучшего. Поэтому, друзья, всех нас объединяет, что это поиск особого смысла. Но смысл искать не приходится, поскольку жизнь всегда она непредсказуемая. Ну и, конечно же, все, что мы можем ожидать от нее, это, как правило, что-то проверенное. Ну а проверенное — это значит музыкальное, это значит настроенческие, правильно, и, конечно же, все это подкреплено каким-то новостным поводом. Это все вы можете услышать у нас на волнах радио Брест. Влад Романенко меня зовут. С 12 до 15.00 побуду в вашей компании, ставлю таким небольшим путеводителем по нашему прекрасному городу, ну и, конечно же, нашей необъятной Беларуси в целом, поэтому присоединяйтесь, в какой бы точке земного шара вы ни находились, и в том числе, я знаю, что большинство наших прекрасных брестчан, давайте так, соотечественников работают, да, и в других каких-то местах, поэтому я знаю, что вы нас слушаете, будучи онлайн, где-то, возможно, благодаря Яндекс.Колонке, да, можно попросить Алису включить радио Брест, и она тут же вас послушает, вот такая вот она полезная и послушная штука. Поэтому, друзья, не, наверное, размениваться по мелочам нам не приходится, потому что, как всегда, впереди только самые проверенные и свежие композиции. Ну, а что касается вечно в эту категорию входят, наверное, какие-то отдельные треки, которые вы очень сильно любите. Надеюсь, что мы их сегодня послушаем 100%, но а далее, как всегда, по самому проверенному композиция от Джонни. Слушаем.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: «Знай наших».

что ж, сегодняшний день-то отметился большим количеством поводов и праздников, поэтому с вашего позволения вспомним о 140-летии одного из самых популярных напитков планеты и болельщиков, которым наконец-таки официально разрешили кричать до хрипоты. И все это, друзья мои, в один и тот же день 8 мая. Ну, если уже говорить более конкретно, вспомним красно-синих, зелен-пурпурных, ну, вообще людей, которые знакомы с таким понятием, как вувузела. Да, это именно день болельщиков. Без них, понятное дело, стадионы были бы абсолютно пустыми, но победы не такими сладкими. Именно сегодняшний день — это международный день болельщиков. Праздник тех, кто кричит до хрипоты, плачет от счастья и разочарования, и, конечно, чье сердце бьется в унисон с любимой командой. Вспомните, друзья мои, что значит быть болельщиком. Это, понятное дело, такая особая форма искусства. Нужно уметь надеяться, когда все потеряно, и верить, когда никто не верит, и оставаться преданным, даже когда твоя команда проигрывает. И если вы болельщик, наслаждайтесь своим днем. Ну а если нет, может самое время выбрать команду и почувствовать магию коллективных эмоций. Мы с большим удовольствием предоставим такую возможность поболеть за нашу прекрасную команду футбольную брестскую. Это мы можем, это мы умеем и делаем с таким огромным удовольствием, что слышно абсолютно на всех материках планет. Нет, я абсолютно серьезно это говорю, друзья. У меня нисколько не дрогнул мускул, значит, на моем лице. Так что, друзья мои, готовьтесь к прекрасному. Ну и, конечно же, вспоминайте самые яркие футбольные моменты, если вы являетесь большими фанатами. Вообще, в принципе, быть болельщиком не только футбольных, но и любого другого спорта — это всегда как минимум почетно. Так что давайте-ка, друзья, все вместе сейчас соберемся, да, возьмем ту самую волю в кулак, конечно же, послушаем одну из самых любимых и проверенных композиций.

0: Погода.
1: Информация Брест-Обл гидромета сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 градусов.
2: Реклама.
3: Времена меняются, но подвиг живет в сердцах. Пружанский молочный комбинат с гордостью чтит память героев, отстоявших мир и свободу. Спасибо за мужество, за жизнь, за будущее. Память сильнее времени. Пружанский молочный комбинат. С благодарностью в сердце.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03» – проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Спасибо за мир.

Ну что ж, друзья мои, рассказывайте, кто как проводит этот час. Я напомню, 12:43 в стране, это самое точное. Наверняка кто-то из вас листает лент новостей, сидит, попивает кофеечек и вдруг начинает залипать на непонятный контент. Вот миллениалы, представляете, внезапно ударились в такую взрослую философию отдыха под названием «рыбалочка». Да, я не говорился, и вот те самые люди, которые еще недавно ругали скуфов за воблу, теперь сами фанатеют от щук, карасей и поплавков. И знаете, кто главный герой этого тихого переворота философии? Молодой автор под названием Егор, который снимает откровенные клипы про снасти, приманку, про то, как тянет на берег того самого толстолобика. И нет, это действительно не пародия, это настоящие ролики, которые снимаются в режиме лайв-версии и собирают сотни тысяч просмотров. Я вот тут недавно залез в комментарии, там действительно люди пишут что-то по поводу «сижу третий час, смотрю, как он объясняет балансер для щуки», и кто-то признает, что никогда не рыбачил, но вдруг завис на его контент. А еще один из моих товарищей вообще написал, что это наш новый клуб «Кинопутешествий», только, короче, вот представляете, какой масштаб приятной трагедии. Ну, давайте на чистоту. Вот во всем этом есть какая-то, конечно, интересная вещь. Вот тишина, азарт, звук воды. И, понимаете, и никакого кринж, как принято сейчас говорить, значит, зумером. Вот Егор не надевает маски и, конечно же, не орет, не пытается разогнать автомобиль на какой-то невероятной скорости и поразил его какие-то трюки, как сейчас, в принципе, любят делать люди чуть-чуть помладше меня, просто человек ловит рыбу. И миллионы действительно ловят в этом свой определенный кайф. Так что если ваш коллега или подруга, например, сейчас залипает в телефоне с серьезным лицом, не спешите над ними шутить. Возможно, они действительно смотрят, как у рыбы на крючке блестит красивая чешуя. Ну и, конечно же, подбирая вот такие вот интересные моменты, чтобы попробовать себя в роли настоящего рыбака, друзья мои, я все-таки думаю о следующем. А не погнать ли нам действительно на какой-то водоем? Да, приглашать абсолютно всех я, конечно же, не буду, но направлю вашу мысль провести отдых с чувством, толком и расстановкой в компании самого себя, либо таких же любителей порыбачить. Это было бы прекрасно. Впереди большие выходные, так что есть чем заняться.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
4: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
5: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
6: Там, где ваш бизнес.
7: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Наши песни.

Итак, 12.53 в стране. Вроде бы курс выбран верно, друзья мои. Курс на хорошее настроение. Это 100% рабочий вариант. И если вы по каким-то причинам сейчас застряли в пробке, я, честно говоря, не знаю, какие должны быть особые причины. Возможно, у вас разъездной тип работы. Хочется пожелать, конечно же, вам, во-первых, не гвоздя, не жезла, но и зеленого вот этого вот коридора дорожного, который спасает абсолютно всех автолюбителей. Ну и, конечно же, в первую очередь, наших прекрасных дорожных корреспондентов. Да, о них и не только хотим поговорить, и, конечно же, об информации на текущую секунду. Спасибо большое, Сергей. Автокомплекс Бреста оставляет сообщение. Итак, на момент 12.25 такая вот информация. Перекресток улица Дубровская и Катинбор, ДТП. Два грузовика, проезд затруднен. ДТП на спуске из Горбатого моста в сторону Кижеватого. Также будьте внимательны, конечно же, следить за дорожным потоком, ну и сообщайте всю эту самую актуальную информацию нам на студийный Viber. Обратная связь приветствуется. Плюс 375, код 33-39-00-11. Ну и, конечно же, будет не лишним напомнить, что следующий час, как всегда, информативный. Много новостей, много полезной информации. Конечно же, вашей самой любимой и проверенной музыкой. Так что не отходите, как говорится, далеко от кассы. Все самое интересное только начинается.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет белорусского лидера совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщает Белта. По приглашению президента России Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Планируется также встреча президентов Беларуси и России. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. Сегодня, накануне Дня Победы, у дома номер 6 на улице Пушкинской в Бресте произошло по-настоящему значимое событие. Открыли обновленную мемориальную доску Владимиру Петровичу Самовичу, человеку, который почти 40 лет жизни отдал служению Брещине. Под его грамотным руководством в 70-е и 80-е годы был заложен

0: Экономический фундамент, благодаря которому Брест стал промышленным и культурным центром. Владимир Самович был первым секретарем горкома партии и почетным гражданином, кандидатом наук. В знак признательности брещане увековечили его память. Право открыть доску выпало главе Ленинского района Николаю Ефимовичу. Пинский автобусный парк подготовил для горожан и гостей столицы Полесья особенный подарок. На городские линии вышел тематический брендированный автобус. Он оформлен яркой праздничной графикой, кадрами военной хроники. В салоне вместе с привычными объявлениями остановок в динамиках звучат бессмертные мелодии. Водители и кондукторы шести экипажей сменили привычную форменную одежду на амуницию времен Великой Отечественной войны. Теперь за рулем автобусов можно увидеть красноармейцев в гимнастерках и пилотках, а билеты пассажирам выдают кондукторы в образах пинских партизанок. Салон одного из автобусов украсили рисунки более 90 юных пинчан, учеников школ, гимназий, учреждений дополнительного образования.
1: Новости.
0: Министерством внутренних дел проведен комплекс подготовительных мероприятий по обеспечению общественной безопасности в связи с празднованием Дня Победы. Личный состав органов внутренних дел и внутренних войск МВД переведен на усиленный вариант несения службы. Для сбора информации, контроля обстановки и реагирования на ее изменения во всех регионах предусмотрена работа оперативно-ситуационных штабов. При входе на праздничные локации на контрольно-пропускных пунктах предусмотрен досмотр граждан и их вещей. В случае необходимости органами внутренних дел будут приняты меры по временному ограничению прохода к праздничным местам с перенаправлением потоков граждан, принятие мер по ограничению движения транспортных средств. МВД рекомендует заранее планировать свои маршруты следования и заблаговременно прибывать к местам проведения мероприятий. В Белоруссии 8 мая сокращенный рабочий день перед Днем Победы. Для тех, кто работает полный день, рабочий день уменьшается на 1 час, исходя из нормы продолжительности рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю. Для работников с неполным графиком продолжительность сокращается пропорционально. Например, при 6-часовом рабочем дне на 45 минут, при 4-часовом рабочем дне на 30 минут. И в завершение. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. Ночью по большей части территории области пройдут дожди. Днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 10 до 15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14 градусов.
2: Спасибо за мир.

Alexander Nick Force, композиция Winter Wonderland. Вот такая вот зимняя, получается, сказка в наше прекрасное весеннее время. Как будто бы, значит, сочетать несочетаемое здесь, в рамках нашего дневного эфира, в принципе, получается. Но, благо, до зимы нам далеко. А вот как раз-таки, знаете, вот эти вот милые, я бы даже сказал, слегка волшебные капли, которые сегодня, ну, может быть, не сильно порадовали нас, наших брещан и жителей нашего города. Все-таки, знаете, ситуация всегда бывает разной, особенно сказывается это на дорогах. И, конечно же, автолюбители слегка негодуют, но, тем не менее, от погоды никуда не деться. Да, не после дождичка в четверг, но как раз-таки в пятницу под таким, знаете, слегка проливным дождем приходится все-таки брать только самое лучшее, проверенное настроение на волнах Радио Брест. Я напомню, Влад Романенко меня зовут. Вместе со мной с 12 до 15.00 в одной компании все-таки пронесемся с какой-то такой интересной информационной штукой. Да, обязательно расскажем парочку полезных лайфхаков и поделимся интересными и предстоящими событиями на ближайшие выходные. Конечно же, не стоит забывать о великом празднике 9 мая, который преподнес нам большое количество, конечно же, памятных моментов, с которыми, я уверен, вы успеете поделиться, безусловно, своими близкими и родными. Так что стройте планы на ближайшие выходные. Уикенд покажется, да, не таким жарким, поскольку столбик термометра у нас слегка опустится, да, обещают дожди. Но это ли не повод грустить? Нет, нисколько не грустить, наоборот, брать только самое лучшее и самое полезное от своих близких, от своих коллег, от людей, которые разделяют с вами ваши планы, ну и, конечно же, музыкальные в том числе. Так что надеюсь, что сегодня мы обязательно услышим что-нибудь новенькое. Да, так что оставайтесь вместе с нами. Впереди у нас, как всегда, большое количество проверенной информации, а также композиции, которые всегда придутся по вкусу. Ну и, конечно же, не будем продолжать наш эфир без фирменной композиции. Федук, между прочим, на очереди с треком «Ты была рядом». Слушаем.

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В Пятом Элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Haier. Например, духовой шкаф Haier с телескопическими направляющими со скидкой 220 рублей за 1399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый Элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

я все-таки буду настаивать на том, что работа мечты для болельщиков и фанатов самой старинной игры на планете Земля есть. В профессиональный праздник любители поорать с трибун я вот так наткнулся на одну из любопытных вакансий в интернете, в котором крупнейший бренд предлагает стать не просто лицом компании, а человеком, который с гордостью понесет настоящий Кубок чемпионата мира по футболу. Итак, за 90 минут работы компания обещает порядка, внимание, 90 тысяч долларов и еще 2 билета на финал чемпионата мира в Нью-Йорке. Ух, скажу я вам, чтобы попасть на должность мечты, нужно записать видеовизитку и быть старше 21 года. И у него, как раз-таки у той самой визитки, и может быть как и мужское, так и женское лицо. Кто сказал, что футбол — это не женский вид спорта, как раз-таки наоборот, все больше болельщиков среди зумеров, можно заметить, именно женского пола, которые приходят и с огромным удовольствием также продолжают вторить болельщикам чуть постарше, которые знают толк в хорошем футболе. Так что, если вы заинтересовались данной вакансией, вот, пожалуйста, на заметку, интернет вам в помощь, благо она еще открыта. Да, я как раз-таки про интернет и про вакансию в том числе. Так что берите с собой все только самое лучшее, все свои самые невероятные навыки болельщика, да, то есть проверив свои голосовые связки на наличие кричалки, конечно же, взять необходимую атрибутику в виде шарфов, маек и взять вот этих вот вувузел, о которых я говорил ранее. И, пожалуйста, как говорится, вперед, только самое лучшее хобби, спортивное хобби на планете. Да, это я говорю без преувеличения. Ну и, конечно же, будет не лишним, наверное, разогреть некий такой спортивный интерес, благодаря чему, друзья? Конечно же, вашим любимым композициям. Конечно же, кто-то будет отправлять друг другу, знаете, пас в сторону хорошей музыки, и я думаю, что это, в принципе, очень хороший повод оставаться вместе с нами, поскольку впереди у нас действительно найдется что-то по вкусу и для вас в том числе. Ну а далее как раз-таки о любви к футболу, к своему ближнему, второй половине, работе и так далее и тому подобное. Трек «I'm in love». Слушаем.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. Ночью по большей части территории области пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем до 15 тепла. В Барановичах ночью плюс 5-7, днем 11-13 выше 0. В Пинске ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем 13-15 с плюсом. В Бресте ночью плюс 6-8, днем 12-14 выше 0.
1: Реклама.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомагшима.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Времена меняются, но подвиг живет в сердцах. Пружанский молочный комбинат с гордостью чтит память героев, отстоявших мир и свободу. Спасибо за мужество, за жизнь, за будущее. Память сильнее времени. Пружанский молочный комбинат с благодарностью в сердце.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Спасибо за мир.
6: В батальоны мы носили солдат и сестренку.

0: Ты продержись. Ты продержись, девочка.
1: Слушай наших.

Действительно, не секрет, что в преддверии большого, великого праздника Дня Победы города нашей Синюкой готовят массовую программу, с которой можно ознакомиться не только посредством интернета, но и узнать из уст уста здесь, в нашей компании, на радиостанции «Радио Брест». Вот уже который год на железнодорожном вокзале Брест-Центральный стартует акция «Вальс Победы». Творческая инициатива, как всегда, пройдет с участием работников Брестского отделения железной дороги, за которой смогут понаблюдать большинство жителей, гостей нашего города, а также мимо проходящие и поднимающиеся по лестницам ЖД вокзала жители и гости нашей страны. Такой акции железнодорожники отдали дань уважения павшим героям Великой Отечественной войны. Брестский вокзал в первые дни войны тоже принял на себя удар фашистских захватчиков. Его защищали все люди, кто здесь работал. Еще вокзал — это визитная карточка города, поэтому, по словам начальника отдела идеологии и социально-культурной работы Брестского отделения Белорусской железной дороги Юлии Русской, была выбрана именно эта локация. Не пропустите, сегодня, 8 мая, начало 14:15, вокзал станции Брест-Центральный, площадка у фонтанов. С праздником! С Днем Великой Победы, друзья! Мы продолжаем.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

Салазская каша и военные песни. Насколько сейчас все это обрело статус большого повода, говорить не приходится, поскольку за нас говорит она. Песнь Победы и насыщенная программа, которая дала старт задолго до великого праздника. В общем-то, для тех, кто хочет и должен прикоснуться к событиям, проанонсируем с огромным удовольствием, где вы сможете услышать те самые звуки Победы. Сегодня сквер микрорайона Южный в районе 15 часов объединит историческую память и семейный отдых. В программе торжественный митинг, после которого в сквере можно будет увидеть образцы военной техники и послушать духовой оркестр. За гастрономическую часть отвечает точки общепита и полевая кухня с чаем и кашей. Для жителей микрорайона «Восток» основной точкой притяжения сегодня станет эстрада у торгового центра на Гаврилова. С 17 часов здесь пройдет концерт детской музыкальной школы искусств номер 2. В программе живое исполнение известных мелодий и песен военных лет. На оба мероприятия вход свободный, поэтому приглашаются все желающие почтить память героев и провести вечер в праздничной

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик сегодня посетил фермерское хозяйство Беркли. Глава области посетил плантации по выращиванию голубики, яблоневый сад. Интересовался урожаем, как голубика перенесла морозно-снежную зиму и другими вопросами, связанными с деятельностью хозяйства. Фермерское хозяйство Беркли расположено недалеко от деревни Схоки Брестского района. Свою деятельность начало в 2003 году. Занимается растениеводством, в основном выращиванием голубики, а также яблок. Здесь перерабатывают ягоды, а еще производят садовую сельскохозяйственную технику. Продукция Беркли поставляется как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Петр Пархомчик также сегодня осмотрел фруктовый сад в фермерском хозяйстве «Бук Агроинвест» в деревне Ужики Каменецкого района. В этом хозяйстве строят фруктохранилище вместимостью до 3000 тонн плодов. В Лунинецком районе в преддверии Дня Победы прошел масштабный автопробег. Сотни участников собрались вместе, чтобы проехать дорогами славы наших предков. Перед стартом прошел торжественный митинг. Возложили цветы, почтили память героев минутой молчания, пишет телеграм-канал райисполкома. Участники автопробега посетили памятные места по 6 разным маршрутам.
0: Новости.
1: Месячник Красного Креста стартовал сегодня в Брестской области. Открыли его мероприятием на Пинском вокзале, где до 17

0: 15 часов волонтеры проводят мастер-классы по первой помощи и проверке здоровья. Можно будет измерить давление. В Барановичах на базе Барановичского госуниверситета уже презентовали волонтерское движение для студентов. Косово, Доманово и другие населенные пункты охватили уличные информационные акции. В Ляховичском центре дополнительного образования детей и молодежи, желающих торжественно, посвятят волонтеры. В Беларуси милиция в День Победы переведена на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщили Белта в ведомстве. Милиционеры и военнослужащие внутренних войск нацелены на качественное несение службы и внимательное отношение к гражданам, предотвращение правонарушений, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения, в том числе с использованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности и беспилотных летательных аппаратов. При входе на праздничные локации на контрольно-пропускных пунктах предусмотрен досмотр граждан и их вещей. Для ветеранов, людей с инвалидностью, граждан с малолетними детьми будут оборудованы отдельные пункты пропуска. В случае необходимости органами внутренних дел будут приняты меры по временному ограничению прохода к праздничным местам с перенаправлением потоков граждан, принятием мер по ограничению движения транспортных средств. МВД рекомендуют заранее планировать свои маршруты следования и заблаговременно прибывать к местам проведения мероприятий. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. Ночью по большей части территории области пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.
1: Спасибо за мир.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета —

тобою газ, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Залетает красная ракета, бьет пулемет, не утащит.

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы

Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь, уходит он.

Итак, 14.10 в стране, скейтсфери как так весело, мы проводим этот прекрасный день, да, слегка дождливый, но тем не менее мы всегда знаем, как найти настроение. Простые позывные, простые цифры, 104.8 FM Радио Брест, где вы всегда можете найти себе место, ну и, конечно же, узнать только самую актуальную информацию. Ну а сейчас, как и обещал, друзья, мы переходим к часу приветов и поздравлений, вплоть до 15.00 готовы принимать ваши смс-очки. Находитесь для этого времени, мы будем рады увидеть их, да, абсолютно все без исключения. Студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375, код 33399211. Заходите также на официальную группу Радио Брест во ВКонтакте, она существует, да, она еще не ушла, ее не списали, в общем-то, со счетов, я бы даже это так сказал, поэтому находите тоже лишнюю секунду, заходите, оставляйте комментарии чуть ниже под постом, вы заметите вот такую вот милую мордашку, это Влад Романенко, между прочим, да, если вы вдруг забыли, так что с огромнейшим удовольствием готов принимать ваши сообщения, ну и, конечно же, ярких поводов у нас огромнейшее количество, да, и не исключая повод завтрашнего дня, действительно, в преддверии великого праздника 9 мая, хочется увидеть от вас только самые смелые, самые чистые, самые интересные сообщения и, конечно же, привет, которые вы будете отправлять своим вторым половинам, своим близким и родным людям, напоминая о том, что вы здесь, вы готовы, кстати, на какое-нибудь небольшое приключение сегодня, да, как минимум, собраться где-то в уютной, тихой, спокойной компании, ну и обсудить самые последние новости. Это всегда пожалуйста, так что, друзья, переходите, пишите, мы с огромным удовольствием через пару композиций обязательно выйдем в эфир и поздравим ваших самых-самых. Ну да, вот такая вот у нас интересная зарисовка получается, друзья мои. Как всегда к песням, как всегда к актуальности, ну и, конечно, любимым и проверенным композициям. На очереди трек от Мохито. Слушаем.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наша музыка.

Итак, есть, отправляете, хорошо, да, может быть, голубями, или как получается, друзья, ваше сообщение, которое мы готовы озвучивать в прямом эфире здесь и сейчас. Я с огромным удовольствием готов передать сообщение, которое нам оставила Оксана. Здравствуйте, Радио Брест, можно передать теплый привет любимому человеку Дмитрию. Хорошего дня тебе и отличного настроения. Есть отличное настроение, как говорится, сыт не будешь, если нет рядом хороших и проверенных людей. Вот такая вот ксема, она работает, друзья мои. От Кирилла также есть сообщение. Всем доброго, немного дождливого дня. Надеюсь, все скоро изменится. Будем ждать солнышка на небе. Ну и мы, конечно, тоже будем ждать и верить, и надеяться, что все-таки распогодится в ближайшее время. Но, как правило, говорят нам наши погодные источники, назовем их именно так, в ближайшее время все-таки ожидать солнца не придется, да. Но, немного расстроившись, конечно же, будем двигаться далее, друзья, навстречу прекрасному и яркому вечеру. Ну и, конечно же, зачитываться сообщением от прекрасной Татьяны, которая просит передать огромнейший привет, поздравить с юбилеем, с 15-летием своей прекрасной крестницы, замечательной Елизаветы, да, да, пожелать ей самого большого и огромного счастья, всего самого замечательного, побольше прекрасных моментов рядом людей, которые всегда поддержат и дадут самое важное, верный и правильный совет. Спасибо вам большое. Вот по поводу советов, это, кстати, тоже обращаться сюда. Да, друзья, наша радиостанция Радио Брест 104.8 готова давать полезные, может быть, слегка и непрошенные советы, но от этого хуже нам не приходится. Это правда. Пишите, друзья, времени у нас остается, правда, не так много. До окончания 15 часов уже чуть-чуть меньше 40 минут, если быть точнее, 35, так что отправляйте ваши СМС. Месочки, пишите сообщение на студийный вайбер. Назову обратные цифры +375 код 33 39 9 0 11. С огромным удовольствием будем ждать. Ну и двигаться к композициям. Кеймару на очереди. Слушаем.

0: Погода.
1: По информации Бреста облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине не ожидается облачная погода. Ночью по большей части территории области пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью плюс 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, выше 0, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14 с плюсом.
2: Реклама.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Времена меняются, но подвиг живет в сердцах. Пружанский молочный комбинат с гордостью чтит память героев, отстоявших мир и свободу. Спасибо за мужество, за жизнь, за будущее. Память сильнее времени. Пружанский молочный комбинат с благодарностью в сердце.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Спасибо за мир.

0: Я с огромным удовольствием готов зачитывать ваши приветы и поздравления в прямом эфире на волнах Радио Брест. Итак, Татьяна, огромный привет вам в том числе. Привет, Радио Брест. Поздравляем Надежду с днем рождения. Мамочка, ты у нас самая лучшая. Главное, будь здорова и счастлива. Никогда не плачь. Мы тебя очень-очень любим. Ну, от коллектива, конечно, нашего прекрасного родинного хочется поздравить вас, дорогая Татьяна, с праздником. Побольше мира в глазах, радости в душе, чтобы каждый новый день был праздником для вас вне каких-то, знаете, рамок праздничных, поскольку каждый новый день он всегда приносит новые и позитивные возможности. С праздником! Итак, Валентина также оставила свое послание на студийном вайбере. Здравствуйте, любимое радио. Хотим передать привет своей напарнице Наталье и пожелать ей отличного дня и хорошего настроения. Елена пишет: «Привет, Радио Брест. Передаем отдельнейший привет своей маме Наталье и сестренке Виктории. А также всем желаем отличного настроения, несмотря на такой дождливый день». Также хочется сказать всем огромнейшее спасибо. Да, если передаете привет, то делайте это громко, делайте это музыкально в нашей компании, нашей родийной компании. Но мы с огромным удовольствием, знаете, тоже вот имея возможность поздравить всех ваших друзей, близких, подруг, коллег по работе с праздником, делаем это честно и по совести. Так что делайте приятный момент, создавайте их вокруг вас самих, благодаря нашей радиостанции, конечно же, обратной связи, студийный вайбер на помню, плюс 375 код 33-399-00-11. Ждем ваше сообщение, ну а далее двигаемся к композиции от Мота.
1: Раскат намек на нас два, уже правило три, важных слов.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Бизнес.

Итак, 14.53 – это самое точное в стране. Остаются считанные минуты до конца нашего эфира. Дневного эфира на волнах Радио Брест. Но мы не сдаемся, друзья, и продолжаем зачитывать ваши послания. Итак, с огромным удовольствием от Натальи. Сообщение прочтем. «Привет передаю своему мужу Артуру и сыну Егорушке. Очень вас люблю, ваша мама Наташа». Доброго дня, хочу поздравить с юбилеем, с десятилетием свою любимую крестницу Варвару из города Драгичино, пожелать ей огромного здоровья, верных друзей, отличного настроения, сбычи всех мечт. Очень люблю нашу принцессу крестный Эдуард. Радио Брест, привет и хорошего настроения. С большим удовольствием хотим поздравить вашу крестницу, да, вашу крестницу Варвару с днем прекрасного рождения. Сегодня 10 лет, я так полагаю, возраст очень даже прекрасный, да, маленькая принцесса. Пусть она растет на радость родителям, ну и, конечно же, пожелать самого крепкого здоровья, успеха во всем и исполнения самых заветных мечтаний. И пусть каждый маленький день приносит много радости этой прекрасной маленькой жизни, добра и любви, а также всего самого-самого. Вот такие вот у нас сообщения, друзья, на сегодняшний час. И я хочу сказать тоже отдельное спасибо всем тем, кто присоединился к нашему эфиру, успел отправить сообщение, так сказать, прыгнуть в последний вагон этого времени. Но напоминаю, что также у вас будет прекрасная возможность отправить ваше послание на студийный Вайбер с 18 до 19.00 включительно. Но я, Влад Романенко, по традиции всех обнимаю, поздравляю с праздником Великой Победы. Услышимся с вами уже совсем скоро. Ну и впереди, конечно, те самые долгожданные, большие, великие выходные, которые нужно провести по совести. Все, друзья, по традиции всех обнимаю. Пока-пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Столен.
3: 15 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. В рабочем поселке Речица торжественно открыта скульптурная композиция памяти сожженных деревень. Место для скульптурной композиции выбрано целенаправленно. Деревня Ворони Речицкого сельсовета единственная в районе, является сестрой Хатыни. Скульптурная композиция представляет собой монумент в виде печи, оставшийся от сгоревшего дома и стаи черных воронов, вестников смерти. Они как будто взвиваются из пепла в небо. На стене печи увековечены названия 44 деревень района, которые были частично сожжены. Скульптурная композиция – это реквием по всем жертвам сожженных деревень, символ памяти о людях, чьи жизни оборвались в то тяжелое время. На территории Столинского района за годы Великой Отечественной войны жертвами фашизма стали более 15 тысяч мирных жителей. С фронта не вернулись домой около 3 тысяч солдат. На Полесской земле покоится более 1 тысячи воинов и партизан, отдавших свои жизни за освобождение Беларуси. В 1942-1944 годах немецко-фашистские оккупанты сожгли или частично уничтожили 44 деревни и хутора на территории района. Некоторые из них так не возродились. 512 километров преодолели участники автопробега дорогами сожженных деревень в Столинском районе. Участниками памятных мероприятий стали более 3500 человек. Всего в автопробеге по 5 маршрутам принято участие более 200 автомобилей. В Столинском районном краеведческом музее открылась временная экспозиция, посвященная одной из самых страшных страниц нашей истории – геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Называется она «Цена жизни. Геноцид на Столинщине и живопись Михаила Савицкого». Выставка знакомит посетителей с творчеством народного художника Беларуси. Экспозиция рассказывает о трагедии через призму исторической

0: исторических документов, фотографий и пронзительных картин Михаила Савицкого. Она призвана не только сохранить память о событиях тех лет, но и заставить задуматься о том, как важно не допустить повторения подобного. Историческая память тесно связана с прошлым нашей страны. В эти дни мы говорим спасибо живым и вспоминаем тех, кого рядом уже нет. Григорию Гричику, когда началась Великая Отечественная война, было 34 года. Он был призван в ряды советской армии, потом работал в тылу завода, где изготавливали оружие и боеприпасы. Был на фронте, награжден медалями за победу в Великой Отечественной войне, за доблестный труд и юбилейными медалями. После войны работал сторожем в средней школе номер 2 Давид Городка. Когда вышел на пенсию, то прислуживал в церкви. Все свои медали Григорий Гричик завещал внукам, которые берегут память.
1: Новости.
0: По 20 мая в кинотеатре «Экран» Столина проходит показ национального фильма в смешанной форме «Государственный гимн Республики Беларусь» режиссера Ксении Стрельченко. Гимн Беларуси – это не просто музыка и слова, это символ национальной идентичности, отражение истории и устремлений белорусского народа. Фильм рассказывает историю нашего гимна от событий, связанных с его возникновением, до современной версии, объединяющей в себе музыкальное наследие прошлого и новейшую историю. Раскроет сложный и интересный путь создания современного гимна, покажет свидетельства непосредственных участников этого процесса, композиторов и поэтов, расскажет о причинах переработки текста и музыкального сопровождения. Прямая телефонная линия в Управлении по труду, занятости и социальной защите Столинского райисполкома в рамках недели консультирования «Все для семьи» состоится с 11 по 15 мая с 9 до 10.30. Позвонить можно будет по номеру в Столине 285-58. Сотрудники Столинского РОВД совместно с корреспондентом газеты «Новины Полесья» провели комплексное профилактическое мероприятие. Оно было направлено на безопасность дорожного движения для детей и подростков, которые используют средства персональной мобильности. Рейд показал, что и несовершеннолетние, и их законные представители очень легкомысленно относятся к использованию средств персональной мобильности, которые несут реальную угрозу. К слову, 25 апреля в Столинскую центральную районную больницу попала несовершеннолетняя, которая была травмирована во время падения с электросамоката. Обратите внимание, перед всеми сотрудниками Столинского РОВД поставлена задача по обеспечению безопасности дорожного движения и проведения профилактической работы с любителями быстрой езды на средствах персональной мобильности. С 14 лет передвигаться можно только на тех средствах персональной мобильности, скорость которых не выше 25 км в час, при этом только по велосипедных дорожках, тротуарах и соблюдением правил дорожного движения. Неосторожное обращение с огнем – основная причина пожаров. Чтобы предотвратить трагедию, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не курите в жилых помещениях, прячьте спички от детей, объясняйте им опасность огня. Свечи, газовые горелки и костры должны быть под контролем. Соблюдайте правила уборки участка. Не сжигайте мусор в ветреную погоду и вблизи строений. Установите автономный пожарный извещатель. Он разбудит вас громким сигналом при малейшем задымлении. В случае пожара звоните 101 или 112. С новостями Столинского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. Ночью по большей части территории области пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8. 8, днем 12-14.
2: Спасибо за мир.

Уверен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: Реклама.
1: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. Ночью по большей части территории области пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8. 8, днем 12-14.
2: Реклама.
3: Времена меняются, но подвиг живет в сердцах. Пружанский молочный комбинат с гордостью чтит память героев, отстоявших мир и свободу. Спасибо за мужество, за жизнь, за будущее. Память сильнее времени. Пружанский молочный комбинат. С благодарностью в сердце.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Спасибо за мир.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Билвэб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвэб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвэб. Подробности на билвэб.бай или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвэб.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Завтра в 12 часов по всей Беларуси пройдет общенациональная минута молчания в память о героях Великой Отечественной войны. В этот момент по всей стране прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. Их можно будет услышать в эфире телевидения и радио, а также на улицах и площадях городов. Во всех белорусских храмах в полдень прозвучит колокольный набат. Присоединиться к минуте молчания сможет каждый дома, на работе, в дороге или на улице. Делегация из словацкого города Вранов-на-Топлёву в преддверии Дня Победы в Бресте возложила цветы к памятнику генерал-майору танковых войск Николаю Иконникову. Делегация из Словакии провела переговоры с руководством администрации СС Брест и администрации Московского района города Бреста. В центре внимания взаимодействие в сферах экономики, бизнеса, ЖКХ. Планируется, что завтра делегация из Словацкой республики примет участие в праздничных мероприятиях на территории Бреста. Крепости Герой. Сегодня под сводами главного зала ожидания Брестского вокзала зазвучали песни военных лет, а в вальсе закружились 6 пар в нарядах 40-х. Жители города и пассажиры завороженно наблюдали, как работники белорусской железной дороги в четвертый раз отдали дань уважения героям Великой Отечественной войны. Именно вокзал – одна из визитных карточек Бреста. В первые часы войны принял удар фашистских захватчиков. Именно здесь вместе с крепостью стоял насмерть простой советский народ.
0: Новости.
1: В День Победы Жабинку можно будет увидеть с высоты птичьего полета. Брестский аэроклуб совместно с Жабинковским райисполкомом организует прогулочные полеты над нашим городом-спутником, сообщает Жабинка официально. Полетать на самолете можно будет с 15 до 19 часов. Министерством антимонопольного регулирования и торговли принято постановление номер 28, предусматривающее плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении. Тарифы на услуги железнодорожных и автомобильных терминалов увеличатся в среднем на 5-7%. На городских линиях проезд в пределах одного тарифного пояса подорожает на 54 копейки, в пределах двух – на 69 копеек. На региональных и межрегиональных линиях размер повышение зависит от расстояния, класса линии, эконом или бизнес, типа подвижного состава и вагона. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. Ночью по большей части территории области пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8. 8, днем 12-14.
0: Спасибо

0: 16.09 на эфирных. Добрейшего вечера. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Ближайшие 3 часа мы вместе с вами. За это время мы очень даже много чего успеем. Успеем передать лучшие приветы и поздравления, если случится с 6 до 7 вечера. Конечно, расскажу массу интересной и, самое главное, полезной информации. В частности, в следующем часе поведаю, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. Да-да, гороскоп на выходные в следующем часе. Также уступаю микрофон Антону Кравченко, тоже 17.20 где-то, который расскажет все самые свежие актуальные новости из мира автопрома в программе «Автоновости». Так что оставайтесь с нами, все хорошее, все самое интересное впереди, и только хорошая музыка, только хорошим людям.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ, УВД, Брестского облсполкома. И вот о чем они предупреждают нас сегодня. Конечно же, праздничные мероприятия уже завтра и, кстати, послезавтра тоже. И вот какие ограничения движения в городе Бресте, об этом рассказываем прямо сейчас. В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая с 8 утра до 11 утра в Бресте будет временно запрещено движение транспортных средств на следующих участках. Итак, по улице Ленина на участке от улицы Гоголя до улицы Интернациональной. Также по проспекту Машерова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Зубачева. Далее по улице Зубачева на участке от Варшавского шоссе до улицы Героев обороны Брестской крепости. На улице Гоголя на участке от улицы Крупской до улицы Зубачева. И по улице Коммунистической на участке от улицы Воровского до проспекта Машерова. А вот что касается послезавтра, в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню государственного герба, государственного флага и государственного гимна Республики Беларусь, 10 мая с 10.30 до 12.00 в Бресте будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Ленина на участке от улицы Мицкевича до улицы Гоголя. Уважаемые жители и гости города, планируйте маршрут своего движения заблаговременно.
0: Правила движения. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода, а ночью по большей части территории области пройдут дожди. Днем местами кратковременные дожди, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Времена меняются, но подвиг живет в сердцах. Пружанский молочный комбинат с гордостью чтит память героев, отстоявших мир и свободу. Спасибо за мужество, за жизнь, за будущее. Память сильнее времени. Пружанский молочный комбинат. С благодарностью в сердце.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Спасибо за мир.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Группа «Аур» только что пыталась отобрать хлеб у моих утренних радиоколлег, а именно Влада Романенко и Юли Майская с песней «Доброе утро». Не знаю уж, кого лучше получается. Ну, у «Аур» это получается с точки зрения вокала, ну а будить всех с утра лучше всего, конечно же, получается у наших, как мы их любим называть, утренников. Ну а на очереди у нас новость, которая будет интересна пассажирам и не только. В Беларуси заключено соглашение о социальной ответственности диспетчеров такси, контролирующих более 90% рынка. Документ подписан представителями Министерства антимонопольного регулирования и торговли и крупнейшими службами такси. В частности, здесь речь идет о договоренности не завышать цены в периоды пикового спроса. Например, при экстремальной погоде или во время крупных международных мероприятий. Об этом и проинформировала пресс-служба «Марта», отметив, что соглашение направлено на соблюдение баланса интересов пассажиров, перевозчиков и диспетчеров такси. В документе, как я уже говорил ранее, зафиксированы обязательства диспетчеров в периоды повышенного спроса на услуги такси, включая экстремальные погодные условия или проведение значимых международных мероприятий. Диспетчер такси обязуется воздерживаться от повышения стоимости услуг по диспетчеризации и принимать меры по стимулированию перевозчиков для обеспечения необходимого количества автомобилей на линии, а также ограничивать значение повышающего коэффициента к цене перевозки пассажира уровнем не более 3. Помимо этого, соглашение предусматривает еще и эффективное информационное взаимодействие с потребителями и реализацию социальных проектов. В «Март» добавили, что соглашение открыто для присоединения диспетчеров такси, готовых принять на себя эти обязательства. Так, ну что ж, вот такая вот новость, не добавить, не убавить. Как говорится, будем посмотреть, что нам выдадут приложения тех или иных сервисов такси. А пока у нас есть сообщение от нашего дорожного корреспондента. ДТП на перекрестке Гоголя, Карла Маркса, поэтому объезжаем. Итак, перекресток Московская, Партизанский, в сторону центра также пробка. Ну что ж, пятница вечер, чего ж мы еще, собственно, ожидали? Но если хотим оказаться быстрее в нужное время в нужном месте, так что сие пробки объезжаем. Давайте еще раз напомню. Итак, ДТП на перекрестке Гоголя, Карла Маркса и перекресток Московская, Партизанский проспект, в сторону центра, там также пробка. Спасибо большое вам, Сергей, движемся далее.
0: По дороге домой.
2: Радио. Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Более 12 тысяч белорусских школьников претендуют на участие в поезде памяти. Если на начальном этапе заявок на конкурс «Я патриот своей страны», который проходит в рамках проекта «Поезд памяти», было 5-6 тысяч, то теперь их число превысило 12 тысяч. Проект «Поезд памяти», объединяющий молодежь из разных стран, проходит уже в пятый раз. Как отметил начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Лукьянов. Благодаря этому проекту Беларусь демонстрирует свой туристический и патриотический потенциал. Ведь каждый раз, общаясь с ребятами, убеждаешься, дни, проведенные ими среди сверстников в поезде памяти, во время посещения белорусских городов, становятся временем, когда дети искренне влюбляются в нашу страну и завязывают дружеские отношения, которые сохраняются и после окончания проекта. В Брестском горосполкоме прошла встреча руководства Бреста с представителями Тамбовской и Тверской областей России. Гости прибыли для участия в торжествах, посвященных Дню Победы. После открытия мемориальных плит на гарнизонном кладбище, что символизирует общее героическое прошлое, начался разговор о будущем. Председатель горосполкома Сергей Лободинский презентовал социально-экономический потенциал города, сразу предложив возможные варианты взаимовыгодного сотрудничества.
0: Новости.
1: В преддверии Дня Победы состоялся патриотический квиз «Их именами названы улицы Бреста». Он объединил между собой 9 команд из числа молодых людей всех таможенных постов, функциональных отделов, учащихся таможенных классов и студентов специальности «Таможенное дело». Победители конкурса определяло жюри. По итогам всех этапов призовые места распределились следующим образом. Первое место – команда учащихся таможенных классов средней школы номер 1 Бреста. Второе место у команды таможенного поста «Варшавский мост». Третье место заняла команда таможенного поста «Брест-ТЛЦ». В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы, завтра с 8 до 11 часов в Бресте будет временно запрещено движение транспортных средств на следующих участках. По улице Ленина на участке от улицы Гоголя до улицы Интернациональной, по проспекту Машерова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Зубачева, по улице Зубачева на участке от Варшавского шоссе до улицы Героев обороны Брестской крепости, по улице Гоголя на участке от улицы Крупской до улицы Зубачева, по улице Коммунистической на участке от улицы Воровского до проспекта Машерова. Учитывайте данные изменения при построении своих маршрутов. И в завершении новости компаний. Брест. Отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение. Только по 31 мая в «Зика» украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. «Зика» – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66.

0: Гостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. Ночью по большей части территории области пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8. 8, днем 12-14.
1: Спасибо за внимание.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Здесь на эфирных, дорогие друзья, рад приветствовать всех тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому. Соблюдаем все правила дорожного движения, их никогда никто не отменял и отменять не собираюсь, потому что они нужны для нашей безопасности. А вот как раз-таки, если видите факторы, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. И становитесь нашими дорожными корреспондентами, как это постоянно делает дорожный корреспондент по имени Сергей. Вот о чем он нас предупреждает. Внимание. Итак, город Брест. ДТП на перекрестке улиц Гоголя, Карла Маркса. Это... уже есть. Так, далее. Перекресток Московской партизанской в сторону центра, пробка. Так, далее. На Сальникова от Махновича авария. Будьте осторожны. Пластик и элементы авто по перекрестку. Имеется также авария на Кобринском мосту в сторону центра, в полосе для автобусов. Там у нас затор. Сломался автомобиль на мост с бульвара на Махновича. Ох, там горячее место такое. Ну и, конечно же, пробка Московская от Короны в сторону центра. Да. Да, да, да, вот такой день. Ну что ж, мы хотели, как я уже говорил, пятница вечер, тем более конец рабочей недели. Так что, если есть возможность вокруг центра, постарайтесь, давайте разгрузим эти заторы. Ближайшие два часа у нас с вами для того, чтобы передать привет и поздравления сие случится с 6 до 7 вечера. Также поведаю вам о том, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. Ну и совсем скоро уступаю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости». А вот в музыкальном эфире есть совсем скоро «Do it, pop, you love me again». Пораньше Marshmallow и Jonas Brothers Slow Motion. А вот Мари Краймрери буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок с песней «Давай не ждать».
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Финске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
7: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
8: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику «Хайер». Например, газовая варочная панель «Хайер» с поверхностью из закаленного стекла со скидкой 290 рублей за 749 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, а сегодня в программе. Телефоны Samsung скоро научатся следить за стилем вождения. И автоэксперты предупреждают о вреде тополиного пуха для машины. Смартфоны Samsung ждет новая функция. В обновлении One UI 9, который выйдет летом этого года, появится приложение Driving Insight. Оно будет использовать датчики телефона, чтобы анализировать ваш стиль вождения, как вы разгоняетесь, тормозите и проходите повороты. Искусственный интеллект составит еженедельный отчет и даст советы. Например, старайтесь тормозить плавнее или «Отличная работа, стиль сбалансированный». Отчеты будут приходить в фирменный раздел Now Brief. А если вы резко ускоритесь, телефон может предупредить об этом мгновенно. Функция будет работать на самом устройстве. Как заявляет производитель, ваши данные не будут уходить в облако. Так что проверить свой стиль вождения можно будет уже совсем скоро. Не за горами сезон тополиного пуха. И для автовладельцев это может обернуться не просто дискомфортом, а реальной угрозой для автомобиля. Пух – главный враг радиатора летом в городе. Он забивается в соты быстрее, чем пыль и грязь, и двигатель может перегреться в самый неподходящий момент. Автомобильные эксперты предупреждают – при мойке обязательно промывайте радиатор, но без фанатизма, так как высокое давление струи может погнуть нежные ламели. А если на приборке загорелась температура, не рискуйте. Останавливайтесь и ищите причину. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода, а ночью по большей части территории области пройдут дожди. Днем местами кратковременные дожди, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: Времена меняются, но подвиг живет в сердцах. Пружанский молочный комбинат с гордостью чтит память героев, отстоявших мир и свободу. Спасибо за мужество, за жизнь, за будущее. Память сильнее времени. Пружанский молочный комбинат с благодарностью в сердце.
8: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
9: Там, где ваш бизнес.
10: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03» – продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новые, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03» – проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А, телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Спасибо за мир.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, на часах 17.40, выходные не с горами, и самое время узнать, как лучше всего их провести с точки зрения гороскопа. Поехали по знакам зодиака. Овны, ваши выходные пройдут под знаком «Сделано на совесть». В субботу возникнет острое желание переделать что-то, что давно работает и так сойдет. Например, переставить все в шкафу по цвету или, наконец-то, отремонтировать кран. Не сопротивляйтесь. Этот порядок в мелочах освободит голову от важного решения в воскресенье. С близкими будьте проще, не пытайтесь доказать, что вы правы 10 способами. Достаточно одного. Тельцы. Главная тема – это правильные слова. В субботу вам случайно прилетит комплимент или благодарность от человека, от которого вы этого не ждали. Не отмахивайтесь, примите искренне. В воскресенье ваша задача не переубеждать других, а просто рассказать историю жизни. Кто-то услышит в ней ровно то, что ему нужно. Хорошо смените обстановку. Даже прогулка по новому маршруту даст энергии на неделю. Близнецы. Ваш выходной про честность с собой. В субботу вы поймаете себя на том, что делаете то, что надо, а не то, что хочется. Смело поменяйте планы в последние минуты. В воскресенье рискнете начать разговор, который откладывали, и кажется, что собеседник думал так же. Идеально провести время за чтением того, что развивает не развлечение, а полезная книга или хороший конфикшн. Нонфикшн. Раки. Выходные будут о доверии к процессу. В субботу что-то пойдет не по сценарию. Опоздает доставка, пойдет дождь. Но именно это-то и переведет вас к неожиданной приятной встрече или находке. В воскресенье хорошо делать добрые дела без свидетелей. Помочь кому-то тихо для вас – это будет лучшая зарядка для души. Не проверяйте телефон каждые 5 минут. Устройте свой некий цифровой детокс хотя бы на утро. Львы, ваши выходные, они про внутренний свет, а не внешний блеск. В субботу появится желание что-то громко заявить о себе. Не делайте этого. Лучше тихо сделайте то, что умеете лучше всех. В воскресенье вас заметят и похвалят именно за этот конкретный поступок. Избегайте больших скоплений людей. Идеальный формат компании из 2-3 проверенных друзей за настолкой или прогулкой. Ну и, наконец, девы. У вас выходные, генеральная уборка ожиданий. Да, в субботу вы обнаружите, что ждали от какого-то человека многого, а он об этом даже не знает. Скажите прямо и без намеков. А вот в воскресенье освободится энергия, которую вы тратили на додумывание. Ее можно направить на кулинарный эксперимент или ремонт какой-то старой, но любимой вещи. Отлично подойдет работа с деревом, кожей или тканью. Любая мелкая ручная работа. Вот такой гороскоп для знаков первой половины зодиакального круга. Остальные услышат свои предсказания буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. Оставайтесь с нами.
0: По дороге домой. Наши песни.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imcliva Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imcliva. Живи счастливо. Бо махчима.
3: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Вот, собственно, мы и добрались до второй половины зодиакального круга. Какие будут эти выходные по гороскопу? Поехали. Вторую половину зодиака открывают у нас весы. В эти выходные весы. Ваши выходные – это главный ресурс, это чувство юмора. В субботу случится бытовая нелепица, потеряете ключи или перепутаете время. Но если вы посмеетесь над этим, то получите неожиданный бонус. В воскресенье кто-то попросит совета. Не давайте его. Вместо этого спросить человека, а что бы он сам посоветовал своему другу в такой ситуации. Он найдет ответ сам, а вы будете героем. Хорошо вам пойти в гости или позвать людей на свою территорию. Скорпионы, ваши выходные – это о бережности к себе. В субботу у вас будет много сил и желания ввязаться в спор или спасать мир. Не надо. Поберегите пыл для воскресенья, где он реально понадобится. В воскресенье вы легко и красиво решите вопрос, который другие откладывали месяцами. Главное, не начинайте день с новостей или соцсетей. Первый час после пробуждения посвятите тишине или приятной музыке. Стрельцы, выходные подарят ощущение правильного места. В субботу вы случайно забредете туда, где давно хотели побывать или встретить того, о ком вчера думали. Совпадение? Вселенная говорит «Привет». В воскресенье хорошо строят планы, но не конкретные, а рамочные. Хочу больше свободы. Вместо «хочу уволиться 1 июня». Это задаст направление без стресса. Отличный день для велопрогулки или простой долгой ходьбы в одиночку. Козероги, ваши выходные – это мягкость вместо жесткости. В субботу вас будет тянуть критиковать и оценивать. Сделайте усилия и найдите в том, что вас раздражает, 3+. Это рассмешит вас и обезоружит обидчика. В воскресенье позвольте себе побыть несколько непродуктивным, потому что лучше провести эти полдня без полезных дел. Именно после такого отдыха в голову придет идея, которая решит старую проблему. Хорошо вязать, рисовать или просто слушать музыку, глядя в окно. Водолеи, выходные будут про удивительное совпадение. В субботу вы встретите информацию, которую искали полгода. В меме, в случайном разговоре или в обрывке рекламы. Не проходите мимо. В воскресенье хорошо экспериментировать со вкусами. Купить фрукт, который никогда не пробовали, или приготовить блюдо по чужому рецепту. Это взбодрит лучше кофе. Не планируйте все по часам, а оставьте минимум 3 часа на спонтанность. Они станут лучшими. Рыбы, эти выходные про некое завершение круга. В субботу вам захочется написать или сказать что-то важное человеку из прошлого. Сделайте это без ожидания ответа. Сам факт отправки снимет груз. В воскресенье вы почувствуете прилив вдохновения, но не на работу, а на создание чего-то красивого. Расставить красивую еду, подобрать необычный букет, написать стихотворение. Удовольствие получите именно от процесса, а не от результата. Хорошо смотреть на воду или фотографировать облака. Ну, если кому нравится. Вот такие выходные с точки зрения гороскопа. Желаю, чтобы все хорошее сбылось и плохое не испортило настроение. Но что могу сказать абсолютно безо всяких гороскопов и без предсказаний, это то, что следующий час должен быть и будет самым таким добрым, теплым, интерактивным и душевным. Потому что это час приветов, поздравлений на радио Брест. Ваши приветы, поздравления, признания в любви. Все это я жду в наших эфирных контактах, наших эфирных, как я их люблю называть, почтовых ящиков с 6 до 7 вечера. Итак, наш студийный вайбер 3990011, код оператора 33, смс-портал 990. Жду ваших сообщений сразу уже в следующем часе.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Завтра в Бресте масштабно отметят День Победы. На протяжении всего дня 9 мая будут проходить тематические мероприятия. Так, с 10 утра в Парке культуры и отдыха развернется выставка военной техники и выставка из фондов Брестского областного краеведческого музея «Победный май». Многие брещане и гости города над Бугом считают своим долгом в День Победы посетить мемориальный комплекс Брестская крепость-герой. Желающие смогут присоединиться к акции «Беларусь помнит, помним каждого». Торжественное шествие стартует в 10 часов утра на проспекте Машерова и финиширует на площади церемониалов, где состоятся митинг и церемония возложения цветов к вечному огню. Атмосферу праздника создаст концерт «Наследники Великой Победы» с участием сводного хора мальчиков и юношей и Брестского областного концертного оркестра духовой и эстрадной музыки. В полдень жителям Брест предлагают присоединиться к молитве за мир. Вечером со своей концертной программой выступят детские музыкальные школы искусств и Центра культуры и досуга. Признательность предкам за мужество и благодарность за мирное небо музыканты выразят на концерте «Была весна, весна победы». Завершится праздник ярким салютом, который раскрасит небо над Брестской крепостью в 22:00. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик сегодня посетил фермерское хозяйство «Беркли». Глава области посетил плантации по выращиванию голубики и яблоневый сад. Интересовался урожаем, как голубика перенесла морозно-снежную зиму и другими вопросами, связанными с деятельностью хозяйства. Фермерское хозяйство «Беркли» расположено недалеко от деревни Скоки Брестского района. Свою деятельность начало в 2003 году. Занимается растениеводством, в основном выращиванием голубики, а также яблок. Здесь перерабатывают ягоды, а еще производят садовую сельскохозяйственную технику. Продукция «Беркли» поставляется как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Петр Пархомчик также сегодня осмотрел фруктовый сад в фермерском хозяйстве «Бук Агроинвест» в деревне Ужики Каменецкого района. В этом хозяйстве строят фруктохранилище вместимостью до 3000 тонн плодов. В Бресте прошла церемония открытия мемориальной доски почетному гражданину города Владимиру Петровичу Самовичу, руководителю, чья деятельность во многом определила развитие областного центра во второй половине 20 века. На доме на улице Пушкинская, 6, где он прожил много лет, теперь установлен памятный знак. Владимир Самович возглавлял Брестский горком Коммунистической партии Белоруссии с 1971 по 1985 год, период активного роста города. В эти годы появились новые предприятия, жилые кварталы, объекты культуры и спорта. За значительный вклад в развитие города в 1998 году получил звание «Почетный гражданин города Бреста». Даже после выхода на пенсию он оставался активным общественным деятелем и участвовал в проектах по сохранению исторической памяти. Открытие мемориальной доски стало знаком уважения к человеку, чья работа и решения продолжают определять жизнь Бреста и сегодня.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Делегация из словацкого города Вранов на Топлёву в преддверии Дня Победы в Бресте возложила цветы к памятнику генерал-майору танковых войск Николаю Иконникову.

0: Делегация Словакии провела переговоры с руководством администрации СЭС Брест и администрации Московского района города Бреста. В центре внимания взаимодействие в сферах экономики, бизнеса, ЖКХ. Планируется, что завтра делегация из Словацкой Республики примет участие в праздничных мероприятиях на территории Брестской крепости Герой. Накануне 81-й годовщины Великой Победы в нашу страну прибыла делегация из Федеративной Республики Германия «Хранители мира. Диалог ради будущего». Сегодня ее участники ознакомились с Брестом, провели ряд встреч. От посещения нашего города и обзорной экскурсии гости остались под впечатлением. Общаясь с журналистами, они отметили, что встречи в рамках поездки в Беларусь направлены на укрепление международного гуманитарного сотрудничества и сохранение исторической правды. Члены делегации «Хранители мира. Диалог ради будущего» провели в Брестском областном объединении профсоюза встречу с представителями Коммунистической партии Беларуси. В Брест-Облгазе в преддверии Дня Победы презентовали книгу памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, которые в разные годы работали на предприятии. На презентацию пригласили ветеранов труда газовой отрасли. Специалистами аппарата управления при помощи сотрудников Брестского областного военного комиссариата проделана поисковая работа, которая помогла собрать под одной книжной обложкой сведения о более чем 100 работниках, которые мужественно сражались на фронтах, участвовали в партизанской борьбе, самоотверженно трудились в тылу, приближая победу. В День Победы Жабинку можно будет увидеть с высоты птичьего полета. Брестский аэроклуб совместно с Жабинковским райисполкомом организует прогулочные полеты над нашим городом-спутником, сообщает Жабинка официально. Полетать на самолете можно будет с 15 до 19 часов. Во время мероприятий, приуроченных к Дню Победы, сотрудники милиции Брещины будут нести службу по охране общественного порядка в усиленном режиме. Запуск граждан на основные площадки будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты после личного досмотра и проверки вещей. На информационных стендах будет размещена информация о вещах, запрещенных к проносу. Дополнительные отдельные контрольно-пропускные пункты предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны, беременных женщин, граждан с малолетними детьми, людей с инвалидностью. В случае необходимости органами внутренних дел будут приняты меры по временному ограничению прохода к праздничным местам с перенаправлением потоков граждан, принятием мер по ограничению движения транспортных средств. МВД рекомендуют заранее планировать свои маршруты следования и заблаговременно прибывать к местам проведения мероприятий. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Брест. Отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону 29 716 44 44.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. Ночью по большей части территории области пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8. 8, днем 12-14.
1: Спасибо за мир.

0: радио Брест. По дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 18:12, а это значит, что начинается самое теплое и душевное время. Час приветов и поздравлений на Радио Брест. Меня зовут Алексей Лихович, и ближайший час, а именно с 6 до 7 вечера, я здесь, чтобы вы звучали в нашем эфире. А точнее, ваши сообщения с самыми лучшими мыслями, с самыми прекрасными эмоциями. Привет и поздравления, признание в любви. Вообще, любое ваше желание поделиться хорошим настроением с вашими родными, близкими, друзьями, все это приветствуется и передается через наш эфир. Все, что нужно, чтобы это случилось, это воспользоваться нашими эфирными контактами. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Итак, пишите сообщение, уже жду, координаты назвал. Пока расскажу, что у нас в музыкальном эфире совсем скоро. Робин Шульц и Fastboy Million Good Reasons. Чуть пораньше. Кать Оушен Лайв. А вот Дэвид Гетта Walked Away буквально через композицию и рекламный блок.
0: По дороге домой. Радио Брест. Да.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: «18.25» на эфирных. Давайте продолжать, давайте делиться настроением на наших волнах. Поехали, какие приветы и поздравления есть у нас к данному моменту. Так, поздравляю всех с моим днем рождения. 45 лет, Владимир из Столина. Ну, вот так вот правильно, надо, вот так правильно нужно праздновать свой день рождения. Всего-то навсего скромно делиться им со всем миром. Так, что у нас далее? От Вероники есть сообщение. Здравствуйте, хочу передать привет Гаврилову Илье, любимый. Я тебя очень сильно люблю, очень скучаю по тебе, мне тебя очень не хватает. Жду с нетерпением, нашу встречу люблю, целую, крепко обнимаю. Далее, от Юлии есть приветик. Привет, Радио Брест. Здравствуйте, Юлия. Хочу передать привет и капельку праздничного настроения всем, кто слушает радио эфир, а также ведущему Алексею Лиховичу. А это спасибо, Леша Баранович, тебя помнят. Приятно включить радио и слышать там тебя. Юлия Терешко, участница первого конкурса Terra Vision, который вел Алексей. Ну, во-первых, не только вел, еще и придумал. Замечательный был конкурс в рамках Барановического района. В отделе культуры мы это делали. Я там тогда как раз-таки работал. Было весело, было интересно. Я тогда дал возможность молодежи петь абсолютно любые песни, и это было весело, очень хорошо. Каждый пытался удивить зрителя. Вот Юля совместила вокальные данные с самой настоящей акробатикой, что для вокалиста весьма и весьма сложно. Жалко только, конечно, что зрители выбрали в качестве победителя песню, по-моему, Алексея его тоже звали, Алексея Бещевича, вот. Но его единственной заслугой было то, что он выбрал песню «Лепс». Вот и все, он просто вышел и спел эту песенку, ну а песня зашла больше, нежели само исполнение. А вот другие номера были очень даже ничего. Да, так, что-то я заностальгировался. Я же здесь не у себя дома, я в эфире областной радиостанции. А вот в эфире областной радиостанции как раз-таки у нас час приветов, поздравлений. Звучите, пишите, будем очень рады все озвучить. Вайбер 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900 ждут ваших приветов.
0: По дороге домой. Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода, а ночью по большей части территории области пройдут дожди. Днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Галя, у нас замена. Бесплатные билвеб-кассы подвезли.
5: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на билвеб.бай или по номеру 7209.
4: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
6: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
7: Времена меняются, но подвиг живет в сердцах. Пружанский молочный комбинат с гордостью чтит память героев, отстоявших мир и свободу. Спасибо за мужество, за жизнь, за будущее. Память сильнее времени. Пружанский молочный комбинат. С благодарностью в сердце.
8: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новые, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03» – проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А, телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Спасибо за мир.

Я шлю тебе письмо из 45-го. Взгляни на снимок, сверстник дорогой. На нем я вместе с нашими ребятами. Ты посмотри, какой я молодой. Спецкор газеты фронтовой нас высмотрел и щелкнув лейкой адрес взял с собой. А мы опять ушли туда, где выстрелы. Ты посмотри, какой я молодой.

я не слыхал, как злая пуля свистнула. Как я упал и стал землей седой, как обелиском стал и песни чистою. Ты посмотри, какой я молодой. Я говорю с тобой 45-го, взгляни на снимок, я на нем живой.

0: Итак, поехали. Есть приветы, есть поздравления. Специально для вас, специально ради вас, конечно же, ради ваших родных, близких, друзей. Привет, Радио Брест. Хочу передать привет вам. И спасибо за вашу работу с вами на связи каждый день. Ну что ж, мне и моим коллегам всей радиостанции очень даже приятно. Марин, спасибо вам большое. Вам отличнейшего настроения. Итак, от Оксаны. Здравствуйте, хочу Радио Брест, хочу передать привет любимому человеку Дмитрию. Любимый, родной мой человечек, теплого тебе вечера, приятного отдыха, радостного настроения. Пусть моя любовь согревает, оберегает и вдохновляет тебя. Так, есть еще и поздравительное сообщение у нас. Сегодня моей сестренке Марковой, Ольге, день рождения. Хочу поздравить ее, пожелать всего только самого наилучшего. Ты добрая, красивая и очень заводная. Задорная, смешливая сестричка дорогая. Пусть солнце улыбается всегда над головою и быстро исполняется желание любое. Ну что ж, мы присоединяемся и желаем Ольге, чтобы все то хорошее и прекрасное, что она услышит сегодня и в ближайшие дни, в обязательном порядке и как можно скорее сбылось. Так, дорогие друзья, это еще не финал часа приветов и поздравлений. Финальный выход будет буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. А вот пока они звучат, у вас есть прекрасная возможность успеть и написать нам на наши эфирные контакты Viber 399-0011, код оператора 33 и SMS-портал 9900.
1: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: А тем временем уже 18.52 на наших эфирных. Давайте подводить итоги этого часа. Привет и поздравления, а точнее заглядывать в наши эфирные контакты и смотреть, не осталось ли там чего-нибудь из того, что я не озвучил. Так, смс-портал 9900 прозвучало. Все хорошо, закрываем. То же самое делаем и с Вайбером. Да, это было, это я читал, это мне понравилось очень даже. Так что, собственно, да, это тоже прозвучало. Спасибо всем тем, кто участвовал в части «Привет и поздравлений». Также огромное спасибо нашим дорожным корреспондентам, точнее, особенное, еще наинижайший поклон нашему дорожному корреспонденту по имени Сергей за свежую актуальную информацию с дорог город Бреста. Ну и, конечно же, всем вам за то, что остаетесь вместе с нами. Кстати, если хотите продолжить в хорошем настроении, обязательно хотите танцевать, а что ж в пятницу-то еще делать, обязательно в 20.00 включайте приемники погромче, так как наш диджей First Line собрал все хиты еще и в одну линию. В первую, хиты первой линии. Целый час. Только хитов, только классной музыки, прекрасного драйва на волнах Радио Брест в 8 вечера. Так что слушаем на сим, позвольте откланяться так, как... что у нас? Час «Привет в поздравлении» завершен, вместе с ним завершается и вечернее шоу «По дороге домой» на Радио Брест. Олеж, я с вами не развитываюсь, а потому что собираюсь вернуться сюда уже у початку наступной годины разом с моей коллегой из отдела новин Марией Демчук. Мы расскажем про основные подеи Брешины за одыходящий тыдень у программе «Брестская в область акценты». Тому не пропустите самое текавое. Встретимся в наступной године.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: і аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца воблачнае надвор'е. Уначы па большай частцы тэрыторыі вобласці пройдуць дажджы, днём месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 4 да 9, удзень ад 10 да 15 цяпла. У Баранавічах ноччу 5-7, днём 11-13. У Пінску ноччу 7-9, днём 13-15. У Брэсце ўначы 6-8. День 12-14 с плюсом.
2: Времена меняются, но подвиг живет в сердцах. Пружанский молочный комбинат с гордостью чтит память героев, отстоявших мир и свободу. Спасибо за мужество, за жизнь, за будущее. Память сильнее времени. Пружанский молочный комбинат. С благодарностью в сердце.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Спасибо за мир.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.
1: Слушай, хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brass. От DJ First Line. Let's go. DJ First Line. First Line. First Line. First Line.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. Ночью по большей части территории области пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. Ночью по большей части территории области пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8. 8, днем 12-14.
0: Времена меняются, но подвиг живет в сердцах. Пружанский молочный комбинат с гордостью чтит память героев, отстоявших мир и свободу. Спасибо за мужество, за жизнь, за будущее. Память сильнее времени. Пружанский молочный комбинат. С благодарностью в сердце.
2: 1000 фриспинов! Максслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. Ночью по большей части территории области пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8. 8, днем 12-14.

Резвость.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. Ночью по большей части территории области пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8. 8, днем 12-14.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. Ночью по большей части территории области пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8. 8, днем 12-14.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. Ночью по большей части территории области пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 10-15 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8. 8, днем 12-14.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
5: Слушай наших!

0: Наши треки.
1: Сколько можно ждать ответа, если
2: что?
1: В твоей жизни я пустое место.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.